0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS с треком Swim. На второй строчке располагались Bibi Rexha и Faithless New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstan Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Алиса.
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Го-го-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-7777. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-970-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно.

Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Клиент.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Чудесная погода, чудесное настроение, и, конечно же, чудесные мы пробудители на Радиус FM. 7 утра ровно в Беларуси. Всем приветы, приветы, приветы. Мы готовы рассказывать о том, что будет дальше.
3: В ближайшие полчаса Астролайв поделимся прогнозом на эту среду. Не пропусти свой гороскоп.
4: Далее улыбнула первая на сегодня подборка мемов и шуток из интернета, которые точно заставят улыбнуться.
2: А еще пока ты спала, расскажем о бабушке, которая решила накормить внука прямо в шоуруме магазина.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет. Тебе рассказывай, что там по новостям.
5: Привет. Расскажу, почему Нэроч окрасилась в бирюзовый и о коллаборации Кассио с Покемоном.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
5: Александр Лукашенко готовится к встрече с Владимиром Путиным и длительной зарубежной командировке. Все это обсуждалось на встрече с премьер-министром Александром Турчиным. Также внимание уделялось итогам поездок премьера в Узбекистан и Россию. Речь шла и о подготовке к 13-му форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Минской области. В Беларуси установлено около 60 тысяч камер видеонаблюдения. В 2025 году система мониторинга помогла раскрыть более 4 тысяч преступлений, а это вдвое больше, чем годом ранее. Задержано почти 6,5 тысяч разыскиваемых и более 1000 пропавших без вести. В перспективе камеры будут фиксировать нарушения маневрирования, езду без ремня и другие нарушения. В выходные белорусы заметили необычный бирюзовый цвет воды на озере Нарыч. Ученые-гидробиологи БГУ выяснили, это массовое размножение водорослей анабоена. При высокой температуре вода приобретает бирюзовые тона, но это длится недолго. Содержание хлорофилла в пробах местами превышало концентрацию для цветения, однако аномалия наблюдается только у берегов. В Крыму до 1 сентября отменили все спортивные мероприятия с детьми. Это соревнования и выезды спортсменов за пределы полуострова. Мера принята для обеспечения безопасности детей и всех участников спортивного процесса. Решение действует до особого распоряжения. Бренд Casio готовит коллаборацию с Pokemon. Это будут первые часы в крупном корпусе. Раньше выпускали только компактные Baby G. Новинка в прозрачном корпусе с цветовой гаммой Пикачу, красные и зеленые стрелки с обдиалом в виде покебола. Ожидается международный релиз, а не ограниченная серия. Цена и дата выхода пока неизвестны. Коммерческая информация. Предложение ТСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 24-26 со знаком плюс, в Бресте 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус ФМ.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус ФМ. Мы пробежались по интернету, собрали гороскопы на сегодня, выбрали из них самые, ну, которые, знаешь, с хэппи-эндом. И сейчас будем делиться. Пашка, что у тебя на сегодня?
2: Я вот сегодня буду баловать своего внутреннего ребенка.
1: Хорошо, никогда не поздно. Юль, у тебя как?
3: День будет насыщенным множеством дел, поэтому я жду, когда этот день поскорее закончится.
1: Этот 100% про Юлю. Так, а у меня никакой суеты, спокойствие, только спокойствие.
2: Ну, это возрастное.
1: Это возрастное, да, это прогнозы для нас. Колени просто могут начать болеть, потому что оно нам не надо. Давай послушаем, как этот день пройдет у тебя.
4: Астралайф.
3: Овны, сегодня сохраняйте спокойствие и избегайте суеты. Размеренные темпы общения с уравновешенными людьми, что немаловажно, помогут провести день максимально комфортно.
1: А где же их найти, этих уравновешенных? Тельцы, терпение станет вашим главным союзником, ведь именно выдержка поможет успешно обойти все подводные камни этого дня.
2: Близнецы, старайтесь говорить спокойно и мягко, ведь доброжелательный тон поможет избежать ненужных конфликтов.
3: Раки, день окажется насыщенным множеством мелких дел, поэтому важно правильно распределить силы и не перегружать себя.
1: Львы, чем меньше внимания окружающих будет приковано к вашим делам, тем легче вы добьетесь желаемого результата.
2: Девы, не забывайте радовать себя и отмечать собственный успех. Внутреннему ребенку тоже нужны поддержка и признание.
3: Весы, у вас появится отличный шанс исправить недоразумение и сделать отношения с окружающими более теплыми.
1: Скорпионы, сегодня особенно важно проявлять заботу и внимание к другим людям, и это обязательно будет оценено. Я хотел еще перепроверить, это точно скорпионов? Что-то не сходится.
2: Стрельцы, в сложный момент поддержку и понимание лучше искать среди близких людей и проверенных друзей.
3: Козероги, позвольте себе исполнить несколько желаний и уделить время тому, что действительно приносит вам удовольствие.
1: Водолеи, если подобрать нужные слова, окажется непросто, используйте обаяние, жесты и искренние эмоции.
2: Закончим рыбами. День может преподнести неожиданное событие, а ваша оригинальная реакция поможет взглянуть на ситуацию по-новому.
3: А через несколько минут в нашем эфире улыбнуло будем делиться с тобой мемами и шуточками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, 7.16 на Радиус FM. Самое время улыбаться, самое время дарить себе хорошее настроение. У нас улыбнуло, лови мемы и шутки.
2: Ну, поехали, у меня жизненный факт. Отсутствие денег, ребят, делает бритвенный станок вообще незатупляемым.
1: Итак, давайте смотреть правде в глаза. Одноразовые станки, ни разу не одноразовые.
2: Вообще ни разу.
1: Второй разик там всегда проскакивает. Так, я тогда продолжу, смотри. Не очень приятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака, да и то только потому, что хочет по-большому.
2: Да, да, ну как есть, а что?
3: Не надо стрелять, царевич, сказала лягушка. Почему? Ну, без обид, но страшненький тут ты.
1: И поцелуем это не исправишь. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем о бабушке, которая решила накормить внучка прямо в шоуруме магазина.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.

0: Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старшего возраста. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Всем привет, это Пробудитель, это Радиус FM, 7 утра, 23 минуты в Беларуси. И прямо сейчас мы расскажем о бабушке, которая решила накормить внука прямо в шоуруме магазина.
0: Пока ты спал.
2: Магазины IKEA устроены так, что, так как это мебельный магазин, там есть прям самая настоящая обустроенная комната. Ну так покупателям проще узнать, как будет смотреться мебель в том или ином виде. Бабушка из Сингапура об этом немножко не подумала. Она говорит, я вижу стол, у меня есть еда, никаких препятствий между мной, едой и внуком голодным быть не должно. Ну, в общем, через парочку секунд на икеевском столе, да, он, они же обычно еще сервированы, появился контейнер, бутылочка, сидящий внук. Ну, естественно, потом приступили к приему пищи. После того, как она получила замечание от окружающих, она как бы говорила, слушайте, ну это же всего лишь ребенок, ну он же всего лишь голоден. Но представителям IKEA это тоже не понравилось, они говорят, но в целом мы, конечно, не одобряем подобное поведение, все-таки это немножко негигиенично.
3: А я вот, знаешь, на стороне бабушки, на самом деле, потому что все эти шоурумы в магазинах, ну, они безликие, холодные, они, даже если симпатичные, то есть мебель красивая, но все равно во всем этом нет души, понимаешь? То есть все это просто стоит, но никак не используется. А тут тебе настоящая такая инсталляция семейного счастья. Я как-то давно читал небольшое исследование, суть этого исследования была в том, что квартиры сдавали в аренду чаще, если на фотографиях на диванах вот в интерьере этих квартир лежали корги. То есть вот одна и та же квартира без корги будет сдаваться там, например, месяц, ну, то есть поиск нового жильца, а там, где есть корги, за неделю как горячий пирожок. Поэтому я не удивлюсь, что в этот день, когда бабуленька кормила внучка, на самом деле в IKEA поднялись продажи.
2: Sold out. 100%.
3: Да, да.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В белорусской столице 7 утра, 31 минута. Это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем дарить тебе хорошее настроение, топовую музыку. И совсем скоро начнем дарить подарки. Но об этом прямо сейчас немного подробнее.
3: В ближайшие полчаса наша игра Эйс Вентура. Мы послушаем вместе с тобой то, что лучше было бы никогда не слышать. Предложим отгадать спрятанное слово. И в случае успеха вручим тебе подарок.
2: Мне нравится, как сильно ты вот пугаешь людей всегда. Там все не так страшно. Просто кринж.
3: Пока не нажал play кнопочку. Там все не страшно, да.
1: А потом на улыбнулась. Завершаем этот час мемами и шутками из интернета.
2: Ну и, конечно же, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске в целом свободны. Небольшие затруднения по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля. От улицы Любимого до Льва Сапеги время проезда 7 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ливни. Местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 22-24 со знаком плюс, в Бресте 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Сейчас отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком интересного животного в треке, ты получишь от нас брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
1: Ну а пока оставляй заявку на участие, заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, такой значок сообщения. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
2: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Ну что, мы готовы к игре с 7 утра 42 минуты в Беларуси. Прямо сейчас мы побалуемся в Эйс Вентуре.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. Мы берем отрывочек из очень странного трека и одно слово запикиваем звуком какого-то животного. Если игроку удастся отгадать, что же за слово мы запикали, он забирает свой приз, брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
4: И сегодня искать вот это пропавшее животное вместе с нами будет Инна. Инночка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Что делаешь?
5: Ой, отлично. У брата день рождения было вчера, вот еду к нему в гости.
4: Ты единственный человек, у которого после того, как у брата вчера был день рождения, отличное настроение утром.
2: И едешь в гости в 7:40 утра, это тоже как-то странно.
4: Молодец.

0: Нет, я понимаю, если ты живешь в Витебске, а брат где-то в Бресте, то как бы тогда окей.
1: Надо пораньше выезжать. Ну, в общем, когда едешь, поздравляй обязательно брата от нас. Ну, а теперь с тобой поиграем. Кусочек песни прозвучит. Одно, а я тебе даже подскажу, словосочетание сегодня будет скрыто от тебя. Угадаешь, подарок твой.
0: Готова слушать?
2: Да, давай.
0: Итак, задание внимательно.

0: Сколько раз в небе летала, сколько раз письма читала, звезды считала, слезы глотала.
1: Вот так вот. Надо выбрать. Письма читала, звезды считала, слезы глотала. Как ты думаешь?
2: Но мне очень нравится второй вариант «Звезды считала».
1: «Звезды считала». А ты, тебе не показалось, что песня грустная?
0: Да, она такая, она очень слезливая.
1: Ну, типа, знаешь, я на тебя всю молодость промотала, вот это вот все.
2: Слезы глотала.
1: Это ты у меня спрашиваешь?
2: Ну, нет, это я думаю так.
1: Ну, так что, давай определяться.
2: Ну, давайте третий, «Слезы глотала».
1: «Слезы глотала».
3: Давай, давай послушаем.
4: Сколько раз в небе летала, сколько раз слезы глотала.
3: Совершенно верно!
0: У нас никаких слез, только радость и только брендированная фитнес-бутылка от Radius FM, которая твоя. Мы тебя поздравляем.
5: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
6: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Реклама. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 51 минут в стране. Время радости, время улыбок из интернета, лови же их.
2: Не сезон, но очень смешная.
1: Давай.
2: Вы уже поставили елку? Мы ее каждый день ставим, у нас кот.
1: Есть такое. У меня очень короткий диалог, но смешно. Почему вы пытались бежать из тюрьмы?
3: Ну, я хотел жениться. Странное у вас представление о свободе.
4: Берримор, кто это ночью выл на болотах? Простите, сэр, накопилось.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: водители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Ребят, наконец-то уже вот на протяжении нескольких дней вот то самое долгожданное теплое солнечное утро. 8 утра в Беларуси, это пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса улыбнула. Откроем этот час мемами и шутками из интернета.
4: Далее наша любимая игра «Вива» в эфире. Два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав» мы с большим удовольствием разыграем.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу о подорожании топлива и о новом названии поколения X.
1: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Накануне Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Главная ситуация в промышленности. Она неоднородна. Одни предприятия работают успешно, другие испытывают трудности в конкуренции с мировыми гигантами. Но из месяца в месяц наблюдается позитивная динамика роста. Премьер признал, что ситуация пока не может удовлетворить, но при сохранении тенденции через несколько месяцев промышленность выйдет на положительную динамику. Белнефтехим сообщил о повышении цен на топливо с сегодняшнего дня. Фиксируется рост на 1 копейку. 92-й бензин будет стоить 2 рубля 58 копеек, 95-й 2 рубля 68 копеек, 98-й 2 рубля 90 копеек. Дизельное топливо 2 рубля 68 копеек. Завтра вступает в силу новый порядок бесплатных попыток ЭКОН. Все программы централизованы, процедуру будут проводить исключительно в РНПЦ «Мать и дитя». Отменено требование обращаться в региональные комиссии. Уточнены правила использования замороженных эмбрионов для второй попытки. Комитет Европарламента одобрил проект цифрового евро. Таким образом, ЕС хочет укрепить финансовую автономию. Цифровой евро будет дополнять наличные, позволит платить онлайн и офлайн, хранить деньги в электронном кошельке с лимитом на траты. Конфиденциальность высокая. Европейский центральный банк не будет видеть, кто платит. Ожидается, что запуск состоится к 2029 году. Американцы поколения X называют себя балбесы в честь фильма Стивена Спилберга. Речь о людях, которые родились с 1965 по 1980 год. Американцы снимают ролики в соцсетях, вспоминая детство без гаджетов и соцсетей. Велосипеды, дворы, свобода, видеокассеты. Они подчеркивают, что росли без чрезмерного контроля. Тренд набирает популярность и среди старших миллениалов. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. Гродно и Гомеле 24-26 со знаком плюс, в Бресте 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 8 минут на Радиус FM. У нас улыбнула мемы и шутки со всех просторов интернета.
2: Ты знаешь, вот лучший путь к успеху — это постоянно заниматься тем, что любишь. Не, ребят, я так сопью.
1: Нужны перерывы. У меня такое очень короткое предложение, значит. Давайте говорить как петербуржцы. Не администрация, а взяточная.
2: Да, да, да. Чудесно. Обожаю эту шутку.
3: У меня такая подготовка к пятнице. Есть люди, которые несут себе счастье, когда эти люди рядом, все как будто бы расцветает, становится таким ярким и красочным. Но моя жена называет их алкашами.
1: Вот, смотрите, вы с Пашей надо вместе отдыхать. Через пару минут в нашем эфире любимая игра «Вива» в эфире. Два билета на два дня фестиваля «Вива Браслав».
0: Пробудители на Радио СФМ.

0: музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM».

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: И вот мы подходим к самому крутому моменту эфира. Это, конечно же, к раздаче подарков. 8 утра, 15 минут в Беларуси. И буквально через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
2: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участникам, которым нужно сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Braslov. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов он получит.
3: И пока что у нашего будущего игрока есть все шансы в пятницу стать счастливым обладателем 2 билетов на фестиваль Viva Braslov, потому что пока что угадано все с 4 слов. Этот результат легко можно превзойти. Но, а для того, чтобы его превзойти, нужно оставить заявку на участие в нашей группе в Telegram Radius FM. Заходи туда, самый актуальный свеженький пост. Там будет небольшое задание в комментариях под этим постом. Реши эту загадку, реши эту головоломку, напиши свой ответ, укажи номер телефона или открой номер телефона в Telegram.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
6: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
9: Давай в безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Ами. Акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
14: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 20 минут в стране. Всем привет, это Пробудители. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: И на кону у нас два билета на два дня на фестиваль «Вива Браслав». И чтобы их получить, участнику нужно будет сделать ставку. Со скольки слов он сможет отгадать название трека. И чем меньше слов он выберет, тем больше он получит баллов. И, соответственно, шансы на победу его будут выше.
3: И сегодня пытаться превзойти прошлый результат будет пытаться Милана. Миланочка, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит?
4: Хорошо.
1: Давно чудесно, проснулась? Мы разбудили, да.
3: Давно проснулась?
4: Ну, от звонка.
3: Ага, от звонка проснулась. Слушай, ну этот звонок может принести тебе два билета на два дня в «Вива Браслав». Понимаешь, это серьезное дело.
4: Угу.
3: Ты готова?
4: Да.
3: Смотри, до тебя угадали за 4 слова, набрали 4 балла. Ну, то есть выбирать то же самое нет никакого смысла. Тебе остается вариант одно слово, два слова или три слова.
4: Три слова.
3: В случае успеха это принесет тебе 5 баллов. Послушать можно будет только один раз. Загаданы у нас всегда хедлайнеры этого фестиваля. Так что, помня это, готова слушать?
4: Да.
1: Итак, берем 3 и внимательно слушаем один раз.
5: Падают звезды в пустые.
1: Это было.
3: Вот они, 3 слова.
1: Тут на самом деле либо знаешь, либо нет. Услышал, да. И как бы разбираться долго нет смысла. Итак, есть какие-то догадки?
4: Ну, сейчас подумаю.
1: Ну, тут уже как бы...
2: Не обязательно говорить название, можно да, просто допеть. Или сказать, кто поет, и допеть.
3: Угу. 3,
1: 2, 2 1, 1. Нет, все, к сожалению, игра должна быть быстрой, игра должна быть честной. И тут, правда, на самом деле, либо ты знаешь песню, либо не знаешь. В любом случае, спасибо тебе большое, что поиграла сегодня вместе с нами. Хорошего тебе
3: дня. Давай озвучим, что за трек, я думаю.
1: Конечно, конечно, без проблем. Это была «Комната культуры». Больше никому меня не прощай.
5: Больше никому меня не прощай.
3: О, да.
5: Чтобы в одиночку...
2: Ну и как всегда для наших слушателей, у меня есть рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рыва в компании самых топовых исполнителей мод, «Комната культуры», Ваня Дмитриенко, Дим Билан, «Давай на ты» и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире. В эфире.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8 утра, 29 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радио СФМ. Мы продолжаем свою утреннюю миссию. Топовая музыка, твое хорошее настроение в эту среду. Конечно же, все будет здесь. И далее подробно.
3: Подарки у нас не заканчиваются. В ближайшие полчаса интерактив не и им не тут. Мы сразимся против искусственного интеллекта и попробуем разоблачить его. Два голосовых ждут. Крутой подарок тоже.
1: Ну а потом нас улыбнуло, и мы завершаем этот час мемами и шутками из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Пробка по МКАДу от Партизанского проспекта до Дачной улицы. Время проезда 36 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 24-26 со знаком плюс, в Бресте 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Hold

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 35 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. И буквально через 5 минут наш интерактив «Не и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свою интуицию и свою вот эту способность отличать живое от неживого, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
4: Через парочку минут мы начнем играть с двумя слушателями. Ну а победитель получит от нас умную колонку Яндекс Алису, и мы разыгрываем их каждый день.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор. Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
7: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
8: Ах, как хочется свою квартиру и машину. Вот бы.
9: Выиграть? Это просто. Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске. Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
10: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
9: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
11: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
12: Чего так напрягаемся?
13: Зачем тратить столько времени?
14: Зачем куда-то ехать?
15: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
16: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.

0: Будители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 40 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку придется отличить одно от другого, и если он сделает это правильно, он заберет свой приз – умную колонку с Алисой, Яндекс-станцию.
2: Ну что ж, сегодня за все живое будет сражаться Александр. Александр, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твои дела, как утро проходит, что делаешь?
4: Все хорошо, на работе.
2: На работе уже. Один ты на работе или кто-то сможет тебе помочь в этом деле?
4: Один, все остальные работают.
5: А он выигрывает Алиса. На работу.
3: Для всех остальных причем.
2: Да. Ну, это если
3: или
2: так.
3: Или для себя.
2: Потому что если нет, все остальные тихонько ненавидят Александра сейчас, потому что они работают, а он играет, правильно?
4: Да.
2: Ну что, Саш, два голосовых уже заряжены для тебя. Давай слушать первое из них.
1: Итак, внимательно.
6: Акуна Матата.
2: Угу.
1: И второе.
7: Акуна Матата.
2: Вот так, первое женский голос, второй мужской голос. Что скажешь?
4: Мужской — это человек, женский — это ИИ.
2: Угу. Ну что ж.
4: Хотя хотелось бы сказать наоборот, но давайте так попробуем.
2: Вот если бы ты сказал наоборот, и только в этом случае, ты бы проиграл.
1: Да, и я бы не включил те самые аплодисменты, потому что ты совершенно прав.
2: Да.
4: Ура!
3: Мы тебя поздравляем. Колонка, умная колонка Яндекс Алисы достается именно тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
13: Что для вас значит работа?
14: Когда просыпаешься утром с охотой.
15: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
16: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
17: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
18: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до...

0: 30 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
1: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
2: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8.50 на Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Будем закрывать этот час мемами и шутками из интернета.
2: Простите, это будет максимально токсично. Что-то меня подташнивает. Открыть окно? Нет, просто уйдите.
1: Бывает. У меня такая, без обид. Вчера лесоруб Егорыч со своей бензопилой «Дружба» возвращался с работы, когда на него напали 3/4 хулиганов.
3: Я простудился, кашляю. Посоветуй что-нибудь. Скотч помогает. Слушай, рот заклеить или вовнутрь вбивать?
1: Второй вариант.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Всем привет, это Радиус FM, 9 утра в стране. Прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф инструкция на этот день по версии гороскопов.
3: Далее улыбнула, продолжим дарить себе улыбки мемами и шутками из интернета.
2: Ну а потом вот этот поворот, расскажем о крутой вакансии, которая появилась в зоопарке.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, какие навыки не заменит искусственный интеллект и как обстоят дела с коллективным иммунитетом в Беларуси.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Следственный комитет России установил причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Фигуранты, командующие силами беспилотных систем ВСУ, представитель Минобороны Украины и трое украинских военнослужащих. Именно они, по данным следствия, дали приказ и обеспечивали наведение. Исполнители Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Все они объявлены в международный розыск. Уже завтра стартует форум регионов Беларуси и России. За 12 лет проведения подписано свыше 1000 соглашений, общая стоимость контрактов превысила 23,5 миллиарда белорусских рублей. В этом году планируется подписать соглашение еще почти на миллиард. Главный тренд – переход от торговли к промышленной кооперации, станкостроения, микроэлектроника, IT и АПК. В Беларуси с 2011 года не фиксируется дифтерия, почти нет краснухи и полимиелита. Однако популяционный иммунитет кори оказался ниже ожидаемого. В 2025 году заболеваемость корью снизилась в 12 раз. Но в 2026 году случаи зафиксированы в 4 областях. Чаще всего болезнь завозили из-за границы, в половине случаев заболевшие не были привиты. Основная группа риска – люди от 30 до 49 лет. Организация гражданской авиации Ирана объявила о полном открытии воздушного пространства. Теперь рейсы выполняются как по западной, так и по восточной половине страны. Разрешены и транзитные полеты. Все аэропорты работают в штатном режиме. Искусственный интеллект не заменит профессии, где нужны эмпатия и решения в экстренных ситуациях. Британские аналитики изучили 84 профессии и более 100 навыков. Также останутся важны сенсорное восприятие, физическое обследование пациента и навыки, связанные с человеческими отношениями, которые требуются почти в половине профессий. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону +375 29 716 44 44. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22, со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 24-26, со знаком плюс, в Бресте 26-28, со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, и далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 9 минут на Радиус FM. У нас Астролайф. Сейчас расскажем, чего нам там звезды наобещали, мы еще не читали, а потом расскажем и твой прогноз. Пашка, что у тебя там?
2: Я сегодня балую своего внутреннего ребенка.
1: Никогда не поздно, отлично. Да. Юля, у тебя как?
3: День окажется насыщенным, у меня будет множество дел. Я уже жду, когда этот день закончится.
1: Похоже на Юлю, у меня никакой суеты, спокойствие, только спокойствие. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, какой среда выдастся у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня сохраняйте спокойствие и избегайте суеты. Размеренные темпы общения с уравновешенными людьми помогут провести день максимально комфортно.
1: Будем пробовать. Спасибо. Тельцы, терпение станет вашим главным союзником, ведь именно выдержка поможет успешно обойти все подводные камни этого дня.
2: Раки, день окажется насыщенным множеством мелких дел, поэтому важно правильно распределить силы и не перегружать себя.
3: Близнецы, старайтесь говорить спокойно и мягко, ведь доброжелательный тон поможет избежать ненужных конфликтов.
1: Раки, день окажется насыщенным множеством мелких идей. Уже об этом, да, говорил Паша, поэтому поедем дальше к львам. Чем меньше внимания окружающих будет приковано к вашим делам, тем легче вы добьетесь желаемого результата.
2: Итак.
3: Девы, не забывайте радовать себя и отмечать собственные успехи. Внутреннему ребенку тоже нужны поддержки и признания.
2: Весы, у вас появится отличный шанс исправить недоразумение и сделать отношения с окружающими более теплыми.
1: Двигаемся дальше, скорпионы. Сегодня особенно важно проявлять заботу и внимание к другим людям, и это обязательно будет оценено.
3: Стрельцы, в сложный момент поддержку и понимание лучше искать среди близких людей и проверенных друзей.
2: Козероги, позвольте себе исполнить несколько желаний и уделить время тому, что действительно приносит удовольствие.
1: Водолеи, если подобрать нужные слова окажется непросто, используйте обаяние, жесты и искренние эмоции.
3: Рыбы, день может преподнести неожиданные события, а ваша оригинальная реакция поможет взглянуть на ситуацию по-новому.
1: Не то чтобы мы поможем взглянуть на ситуацию по-новому, но улыбнуться точно поможем. Через пару минут в нашем эфире улыбнуло.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время получать улыбки, время дарить улыбки. 9.18 на Радиус FM у нас улыбнуло.
2: Ребят, вот решил выращивать еду в домашних условиях. Подскажите, может, у кого-то есть семена колбасы?
1: Ой, так хотелось бы такое деревце у себя на даче посадить. Так, у меня вот такая, смотри. Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам. Молодец.
3: У меня такая очень нишевая. У большинства поп-групп вся карьера короче, чем прощальный тур Scorpions.
1: Есть такое дело. Мы не прощаемся. Впереди много всего интересного. Через пару минут вот этот поворот. Расскажем о крутой вакансии, которая появилась в зоопарке.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, 9 утра, 25 минут в стране. И прямо сейчас делай погромче, потому что мы расскажем о крутой вакансии, которая появилась в зоопарке.
0: Вот это поворот!
3: Зоопарк опубликовал вакансию на должность человека-медведя.
4: Очень хорошо.
3: Сотрудника ищет зоопарк Лохэ в провинции Хэнань. Чтобы вы понимали, заработная плата, да, составит на наши деньги примерно 50 тысяч белорусских рублей.
2: Куда
3: это
2: выезжать?
3: Годовой оклад.
4: Подожди.
3: Самое
4: сейчас.
3: Сладкое условие.
4: Да.
3: Ты должен будешь весь день ходить в костюме медведя.
4: Хорошо.
3: У тебя будет всего лишь 4 выходных в месяц.
4: Самки медведя или самца? Это
3: не указано, не указано. Ну, кстати, внутренностями медведя может быть как мужчина, так и женщина. Главное, чтобы тебе было старше
4: 18. К тому, как бы неприятность не подкралась за я вот про это.
3: Ну, это еще не самое сладкое. Ты обязан принимать угощение от туристов. Ну, с радостью, да. Ну, говорят, слушайте, работа кайф. Можно валяться, прыгать, танцевать, ловить рыбу. Ну, потому что чем нелепее и абсурднее твое поведение, тем популярнее ты будешь. Если ты наберешь популярность в социальных сетях, твою зарплату даже поднимут.
2: Куда ехать, ребята?
3: Да, вот профессия и там вызвала ажиотаж. За несколько дней поступило более 100 откликов. К сожалению, штат уже набрали.
4: Ну, знаете, человек может все еще не справиться с работой, и вакансия освободится.
3: Выгорит все-таки.
4: Да, да, я никогда не забуду, как я еще будучи студентом, кажется, первого курса подрабатывал ростовой куклой совы. Ну, как ростовой? Естественно, костюма моего размера, моего роста не было, поэтому у совы проглядывались где-то такие, знаешь, волосатые ноги, джунглики. Но я навсегда запомнил, какой уровень свободы дарит себе ростовой костюм, вот эта ростовая кукла. Ты можешь вести себя как хочешь, ну, в рамках уголовного кодекса, понятно, и все тобой восхищаются. Понимаешь, это как стать ребенком еще раз. Сейчас же ведь тебя никто не похвалит, если ты хорошо покушал или станцевал танец на улице. Тебя скорее в опорку отвезут, да, если ты это сделаешь. А в ростовом костюме можно. Кайф.
2: Ребят, я только сейчас понял, что я делаю все то же самое, только без костюма медведя.
4: Молодец.
2: Где минусы?
0: Пробудитель. На радио.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. В солнечной Беларуси 9 утра 32 минуты. Это пробудители на Радиус FM. Мы ни в коем случае не заканчиваем наш эфир. Дальше еще будет что послушать и что посмотреть. А прямо сейчас подробно.
1: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Поделимся отличиями усталости от выгорания.
3: Ну, чтобы не путал. А потом нейростендап. Послушаем, что скажет искусственный интеллект о возрастных ценностях.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по МКАДу от Байкальской улицы до Ваупшаса во время проезда 11 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 24-26 со знаком плюс, в Бресте 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Радиус
1: ФМ. 9:38 в Беларуси. Привет, это Радиус ФМ. Делай погромче, мы прямо сейчас поделимся отличиями усталости от выгорания.

0: коллективе, низкая твоя мотивация или перегрузка, излишняя перегрузка задачами. Если мысли о работе у вас регулярно вызывают тревогу, апатию, даже физически он прям становится тошно, плохо, вот это как раз-таки тревожный сигнал, он говорит о выгораниях. Здесь либо ищем новое место работы, либо пересматриваем свое отношение к своим обязанностям, карьерным ценностям и рабочих процессах.
1: А я вот, ты знаешь, читал другое исследование, кстати, очень непопулярное, с непопулярным мнением, потому что сейчас мы живем несколько в другом мире, и вот там в этом исследовании говорится о том, что работа, вот что она может приносить удовольствие, чувство эйфории там, и все прочее, вот это миф, навязанный ну, нам откуда-то, да, где-то там сверху. Работа для того, чтобы заработать денежек, чтобы потом баловать себя разными приятностями, которые уже, в свою очередь, будут приносить удовольствие и радость. То есть сама работа не обязательно должна приносить удовольствие и радость, сама работа не должна приносить эйфорию. Понятное дело, что тебя ружьем надо выпихивать из дома на эту работу, здесь уже надо менять работу. Все остальное – миф, полная чушь.
2: И нам надо поменять ведущего, наверное.
1: Да.
3: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски моравские из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут.
6: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ну что, решили поднять тебе еще больше настроения этим чудесным утром. 9 утра, 47 минут в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Последнюю неделю, наверное, с женой там на приусадебном нашем, на фазендочке на нашей занимаемся, да-да-да, вот этим ландшафтным дизайном.
1: В своем загородном доме, да?
2: Как красиво сказать, что ты мечешься по участку с лопатой и тачкой, да, мы занимаемся ландшафтным дизайном. И знаешь, вчера уже вечер, все уставшие руки опускаются, я поставил шезлонг, знаешь, и подумал, наконец-то провести время на даче так, как я себе представлял, что буду проводить время на даче. Лечь в шезлонг, знаешь, и вот навстречу солнцу получить его еще какие-то вечерние лучики. Тишина. Я даже колонку выключил. Знаешь, вот чтобы просто было тихо. Тишина. И я за вот эти 20 минут, которые я просто пролежал, просидел на этом шезлонге, я так насладился, я так преисполнился. Вот знаешь, впору к реке идти после всего этого. Здорово, замечательно. А раньше вот буквально минута тишины вызывала какую-то бурю эмоций. Что-то идет не так. Нет, раньше, я имею в виду там лет 5, еще 6 назад.
1: Возраст, да?
2: Тихо, тихо, тихо. Очень плохо, что-то не так. Знаешь, вот эта тревожность еще младенческая. А потом ты такой, оп, постиг дзен, тишина, кайф.
1: Давай с Ишкой поговорим по поводу того, что же люди начинают ценить только с возрастом.
3: С возрастом люди начинают ценить вещи, над которыми раньше смеялись. И это, наверное, главный признак взросления. Например, тишину. В детстве казалось, что дома слишком тихо и скучно, а теперь человек готов доплатить, чтобы соседи просто существовали без перфоратора. Есть еще дневной сон. Раньше заставляли спать днем, и это было наказание. Сейчас возможность поспать 20 минут выглядит как роскошный подарок судьбы. Отдельный уровень – удобная обувь. В молодости главное – красиво. С возрастом главное, чтобы можно было дойти до магазина и не вспоминать всех ортопедов страны. Многие начинают ценить здоровье. В детстве колени заживали быстрее, чем успевали рассказать родителям о падении. А теперь человек потянул шею во сне и весь день ходит так, будто разгружал вагоны. Самое неожиданное – люди начинают радоваться бытовым вещам. Новый пылесос, хорошая сковородка или скидка на стиральный порошок вызывают больше эмоций, чем когда-то концерт любимой группы. И вот в какой-то момент человек искренне говорит, как хорошо сегодня отменили встречу. И понимает, что взросление – это когда лучшим развлечением внезапно становится возможность спокойно побыть дома.
4: Слушайте, по поводу коленей. Упала я тут на днях неудачно, и начали хрустеть колени. Я как, ну, гражданин, да, который хорошо относится к своему здоровью, пошла к травматологу. Говорит, слушайте, вот колени хрустят. Раньше такого не было. Мне травматолог говорит, у меня тоже хрустят. И ничего.
2: Раньше такого не было.
1: Хорошо.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
7: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
7: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы желаем тебе самого чудесного дня. Подарки подарили, топовая музыка ни в коем случае не закончится. Эфиры будут продолжаться каждое утро с 7 до 10.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного утра, самого прекрасного дня и, конечно же, самого прекрасного вечера. И надеемся, что все это проходит в компании «Радиус FM».
3: Ну и до встречи завтра в такой маленькой, но генеральной репетиции пятницы. Далее на «Радиус FM» отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет себе и легкой среды.
4: Всем привет, Беларуси, 10 часов. Полина Тарасевич готова поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Полин, привет.
5: Привет. Расскажу об ограничениях движения в Минске и о критериях, по которым зумеры и миллениалы выбирают работу.
0: В «Радиусе новостей».
5: Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко доложил президенту о реакции людей на атаку автобуса с детьми в Брянской области. Председатель заявил, что недавнее заявление Владимира Зеленского – это попытка сбить волну обсуждения трагедии и отвлечь внимание. По словам Ивана Крупко, эта ситуация получает жесткую оценку людей. В то же время президент заверил жителей Гомельской области, стране хватит сил отразить любого агрессора, безопасность граждан обеспечена. Минтруда утвердила порядок обеспечения соцработников велосипедами и электровелосипедами. Транспорт получат социальные работники и помощники по уходу, если в населенном пункте нет регулярного сообщения или расписание мешает работе. Велосипеды для маршрутов до 5 км, электровелосипеды от 5 км и более. Также транспорт получат специалисты, которые выявляют нуждающихся в соцподдержке. 6 июля в Минске закрывается мост через Свислыч на участке от улицы Купалы до площади Победы. Движение всех видов транспорта, кроме общественного, будет ограничено. Ремонт продлится почти 2 месяца. На мосту демонтируют покрытие, восстановят гидроизоляцию и уложат новую плиту. Объехать можно по транспортным кольцам и прилегающим улицам. Венгрия притормозила переговоры Украины и Молдовы о членстве в ЕС. Все потому, что Будапешт выступил против отправки письма от имени всех стран Евросоюза с единой позицией в открытии новых этапов переговоров. Для одобрения требовалось единогласие, а Венгрия оказалась единственной против. Премьер страны не возражал против открытия первого кластера, но настаивал на удалении фразы «как можно скорее» о членстве Украины. Зумеры готовы смириться с некомфортными условиями ради денег, а миллениалы наоборот. Это показало исследование сервиса «Авито подработки». 38% против 30%. Гибкий график – главный критерий для 62% миллениалов и 56% зумеров. На собеседованиях зумеры чаще хотят сразу приступить к работе, а миллениалам требуется оценить работодателя. Поколения по-разному подходят к прагматизму. Миллениалы ищут баланс, зумеры – деньги. Коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-6666. И последнее. Уже в этот четверг 5 комплектов беспроводных наушников от Radius FM найдут владельцев. Заходи на radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Напоминаем, в игре только те, кто дошел до финала. Проверь, завершил ли тест полностью. Включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 24-26 со знаком плюс, в Бресте 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 10.33, Imagine Dragons, дракончики, которые только что представили тебе трек Follow You. Если он тебе зашел, обязательно заходи на сайт radiusfm.by, потому что сегодня финальный день нашего музыкального тестирования. Успей его пройти от начала и до конца, выбери те треки, которые тебе по душе, ставь им лайки, и как раз-таки те треки, которые тебе не нравятся, ставь им наименьшую оценку, либо дизлайк, и отвечай на все наши вопросы. И тот, кто пройдет наш тест от начала и до финиша, мы разыграем 5 пар портативных топовых, классных беспроводных наушников. Поэтому не упусти возможность совместить приятное с полезным. И, кстати, через пару минут присоединятся ребята, которые не менее круто вызывают эмоции в середине рабочей недели. Это KDDK и Alex Alto с треком One and Two. Так что не переключайся, а заодно лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность с преимущественно без осадков. Днем местами в северных районах только пройдут небольшие кратковременные дожди и даже будут грозы. В Витебске днем 20-22 выше нуля. В Минске и Могилеве 21-23 со знаком плюс. В Гродно и Гомеле обещают сегодня 24-26 выше нуля. Ну а в Бресте 26-28 жары.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Олеся, что такое имба?
9: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
8: А что такое имбово-фруктово?
9: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: Медикамент. Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
0: На Радиус FM. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: 10.49. Какая же фантастическая, гипнотическая и мощная вещь. Свежий взрывной коллап от Бибер Экс и культовых британских электронщиков Faithless и New Religion на Радиус FM. И ведь этот сингл — настоящее признание в любви к клубной культуре. И вот о чем здесь поется. Давай разбираться. Для тех, кто не шарит в этой теме, Бибер Экс сама призналась, что New Religion это ее личное любовное послание самой музыке и ее великой силе спасать людей из самых темных эмоциональных тупиков. Песня о том невероятном чувстве, когда ты растворяешься в толпе на фестивале или в клубе, и в момент, когда мощный бас бьет тебя прямо в грудь, ты внезапно снова чувствуешь себя абсолютно живым. И, кстати, нейробиологи на днях опубликовали результаты масштабного исследования, в котором выяснили, что именно электронная музыка с плотным цикличным басом влияет на наши серые клеточки. Оказывается, тяжелый повторяющийся бит на частоте около 130 ударов в минуту, непонятно, что это, но и очень интересно, способен вводить мозг в состояние так называемого потока. И ученые доказали, что таким образом на 40% снижается уровень тревожности, а концентрация внимания вырастает почти вдвое. Поэтому, чтобы сегодня быть самым внимательным, умным, красивым, несравненным, дело Радиус FM погромче, у тебя все обязательно получится в эту среду. До конца этого часа лови Дамиана Давида и его настоящий летний топовый теплый трек Next Summer, и услышимся с тобой в часе новом.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
4: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: В эфире Радиус FM продолжается марафон топовой музыки. Меня зовут Кирилл Громов, и в ближайшие полчаса у нас с тобой будет жарко, потому что впереди 10 топовых треков, 10 исполнителей и 10 тысяч эмоций, которые ты испытаешь за это время. Например, прослушав Инну Рехаба с треком «I'll be waiting». Также в твоей динамике отправится Рехаб, Муфаса и Рейни с треком «Believe», что означает «Поверь». Поверь, что все будет круто. Ну а раньше всех в нашем эфире акцент Сера и Миша Миллер «Don't Leave». Если какой-то из этих треков обязательно тебе понравится сегодня, обязательно голосуй за них на сайте radiusfm.by в разделе «Что играло». Мы стартуем в новый 11-й час, но прежде чем мы окунемся в нашу музыкальную атмосферу, узнаем самые актуальные новости к этому часу. 11:00 в Беларуси. Привет. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными событиями. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу о сокращении сроков отключения горячей воды и финансовом состоянии Илона Маска.
0: В радиусе новостей.
2: 25-26 июня Минск-Минская область примут 13-й форум регионов Беларуси-России. В первый день 10 тематических секций от промышленности до соцполитики. Планируется подписание десятков соглашений на сумму более 900 миллионов рублей. Отмечу, в 2025 году взаимная торговля стран превысила 60 миллиардов долларов. В Беларуси стартовал прием документов в первые классы. В этом году в школу пойдут более 80 тысяч детей. Заявления принимают до 15 августа. В первую очередь дети, закрепленные за школой. Нужны заявления, свидетельства о рождении и медсправка. Ну а запись не по прописке начнется с 17 августа в порядке очереди. В Минске хотят сократить сроки отключения горячей воды. Вместо 13 дней планируют выйти на 10. Для этого устанавливают дополнительную запорную арматуру и прорабатывают технологию ремонта без отключений. Кстати, график отключения на июль уже опубликован на сайте Минска-Мультиплосеть. Если испытания пройдут успешно, воду включат максимум через 13 дней. Отношения Варшавы и Киева дали трещину, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также отметил, что будущая конференция по восстановлению Украины в Гданьске пройдет без Владимира Зеленского, чтобы избежать лишней эскалации. Конфликт обострился после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание в честь украинской повстанческой армии, что вызвало резкую критику в Польше. Илон Маск пробыл триллионером 2 недели, однако его состояние уменьшилось до 957 миллиардов долларов. За короткое время он потерял 118 миллиардов. Напомню, 12 июня Маск стал первым в мире триллионером. Его состояние превысило 1 триллион долларов после роста акций SpaceX. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют во всей стране. И последнее. Время пошло, итоги музыкального теста подводим уже в четверг. Помоги нам выбрать лучшую музыку на radiusfm.by и выиграй крутые беспроводные наушники. На кону целых 5 комплектов. Главное условие – довести дело до конца. Дослушай, нажми финальную кнопку и побеждай. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске 20-22 со знаком плюс, в Минске и Могилеве 21-23. В Гродно и Гомеле 24-26 со знаком плюс, в Бресте 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: 11.34, и вот этот трек — доказательство, живое доказательство того, что просто все новое — это хорошо переделанное старое. И парочку сногсшибательных фактов про этот трек от Ригарда. И на самом деле песня «Ride It» родилась еще в далеком 2008 году, и это был медленный, лиричный R&B сингл британского певца Джей Шона. Песня была успешной, но со временем она подзабылась. И вот спустя 11 лет скромный диджей Ригарда из Косово сидел на своей кухне, открыто скучал и решил шутки ради наложить на вокал Джей Шона плотный электронный бит. Получилась вот такая крутая мелодия. Если она тебе нравится, обязательно заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за этот трек в разделе «Что играло», и, возможно, уже в эту пятницу он отправится в наш еженедельный топ-чарт, где мы выберем 20 лучших треков, за которые вы голосовали на сайте radiusfm. Также не забываем, что в эту пятницу мы определим не только топовую двадцатку, но и треки, которые попадут в различные наши тематические подкасты, тематические рубрики, за которые ты также можешь открыто голосовать. Ну а через пару минут к тебе присоединится Алекс Уоррен со своим обыденным, но таким насыщенным треком Ordinary, так что не переключайся, будь на волне топовой музыки и лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И вот не понять эту погоду, дойдем мы до заветной тридцатки на днях или нет, но на сегодня прогноз погоды ясен. По Беларуси сегодня будет переменная облачность, и, как пишет сайт Погода.бай, преимущественно без осадков. В Витебске сегодня днем 20-22 выше нуля, в Минске и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 24-26 выше нуля, ну а в Бресте сегодня жаришка 26-28.
1: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Жизненный факт. Отсутствие денег, ребят, делает бритвенный станок вообще незатупляемым.
3: Итак, давайте смотреть правде в глаза. Одноразовые станки ни разу не одноразовые.
2: Вообще ни разу.
3: Второй разик там всегда проскакивает.
1: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11 часов 45 минут. Прямо сейчас по Gift Time мы определим человека, который станет счастливчиком и отправится на топовые выходные на следующей неделе на линию Сталина. А чтобы забрать эти два пригласительных билета, все просто. Прямо сейчас заходи в нашу телеграм-группу, она называется Радиус FM. Внизу и ты, группа, находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, связанный с кинематографистами и с кино в частности. Сейчас мы тебе включим небольшой отрывок из известного фильма, и твоя задача будет угадать, откуда же прозвучал этот фрагмент. Прямо сейчас давай мы его послушаем.
2: И вы находите такой бродячий образ жизни привлекательным?
3: О да, мэм, нахожу. Видите ли, все, что мне нужно, у меня есть. Воздух, чтобы дышать, и папка с листами бумаги. Я люблю просыпаться утром, не зная, что меня ждет.
1: Что же нас ждет? Вариант 1 – «Титаник». Вариант 2 – «Холодное сердце». И

0: Вариант 3. Джентльмены удачи. Прямо сейчас быстренько присылай свою правильную версию в нашу студийную телегу, и через один топовый трек я подведу итоги и назову имя победителя, который заберет два пригласительных билета на линию Сталина. Это Радиус FM. Играем!
1: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11:48. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей игры Gift Time. Мы прямо сейчас раздаем крутые топовые билеты, которые на линию Сталина проведут тебя, и круто проведешь свое время на следующих выходных. И правильный вариант ответа на вопрос, из какого же мы известного фильма ставили фрагмент, это действительно оказался «Титаник». И прямо сейчас самые громкие аплодисменты мы ставим для нашей прекрасной слушательницы, которая справилась раньше всех с миссией и написала правильный вариант ответа. Это Баранова Елена Леонидовна, город Могилев. Номер телефона заканчивается на 0544. Лен, мы тебя от всей души поздравляем и всех приглашаем на следующей неделе на линию Сталина, где пройдет классный топовый праздник. Нас ждут насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Можно будет отправиться на эту топовую локацию со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте линии Сталина. Не упустите возможность топово провести свои выходные. И чтобы их не ждать, мы устроим прямо сейчас себе мини-отдых под Crash Adams и трек New Heart сразу после рекламного блока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Алина, и после каждого расставания у нее оставался один и тот же вопрос. Что со мной не так? Человек уходил, а она начинала пересматривать все. Не то сказала, слишком много требовала, недостаточно старалась. Она прокручивала переписки, вспоминала разговоры, искала ту самую ошибку, после которой все разрушилось. И чем больше думала, тем сильнее винила себя.
3: Не понимаю, если человек ушел, разве не логично искать причину в себе?
2: Искать свою часть полезно, делать себя единственной причиной – нет. После потери мозг часто ищет объяснение, ему тяжело переносить неопределенность. Нам спокойнее думать, если я виновата, значит, можно исправиться и такого больше не случится. Это создает иллюзию контроля.
3: То есть самобичевание иногда кажется безопаснее неизвестности?
2: Именно так. Но отношения заканчиваются редко из-за одной фразы или одной ошибки. Обычно это сочетание факторов, и часть из них вообще не зависит от вас. Чужой уход может говорить о потребностях, страхах и выборе другого человека, а не о вашей неправильности.
3: То есть он ушел, еще не значит, ты плохая.
2: Совершенно верно. Поэтому научись разделять ответственность. Спроси себя честно, за что я действительно отвечала, а что принадлежало другому человеку. Заменяй допрос анализом. Не что со мной не так, а что я могу понять из этой истории. Не путай отказ с оценкой личности. То, что отношения не сложились, не делает тебя хуже. И если чувство вины долго не отпускает, полезно обсудить это со специалистом.
3: То есть можно признать ошибки и все равно не объявлять себя катастрофой.
2: Да, взрослая честность видеть свою часть без самоуничтожения. Иногда люди уходят не потому, что вы недостаточны, а потому что жизнь, чувства или возможности перестали совпадать. И исцеление начинается там, где вместо «меня бросили из-за меня» появляется более честное «это случилось между нами, а не внутри меня одной».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Thank you.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: 12 час на подходе. Это значит, что пришло время расслабиться и устроить себе настоящее крутое обеденное время. И оно будет сопровождаться 10 топовыми треками без рекламы и разговоров на Радиус FM. Среди них Fastboy и Raf Wave. Также с тобой послушаем Дэвида Гетты и Бэби Рекса «I'm Good». Со мной все хорошо. Именно об этом в этом треке мы услышим посыл. Ну и раньше всех Naked и Portugal The Man. Трек «Glide». На чили, на расслабоне проскользим с тобой по этой среде. И она будет действительно незабываемой. Дело Радиус FM погромче, потому что прямо сейчас мы прервемся на короткий выпуск новостей, после которого продолжим наш топовый нон-стоп. Тем временем в Беларуси полдень. Поздравляю. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
3: Привет, расскажу о средней зарплате в Беларуси и про аномальную жару во Франции.
0: В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко и Владимир Путин в скором времени проведут переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. При этом он добавил, что визит белорусского лидера в Москву не ожидается. Напомню, накануне президент Беларуси анонсировал длительную зарубежную командировку. Средняя зарплата в Беларуси в мае составила 3000 рублей, подсчитал Белстат. Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске – 3900 рублей, а вот ниже всего получка в Могилевской области – 2550 рублей. Самые высокие заработки зафиксированы у работников сферы информации и связи. Сегодня возобновляется прямое регулярное авиасообщение между Минском и Уфой. Рейсы будут отправляться раз в неделю по средам. Из Минска в Уфу в 9:30 и обратно в 15:20. Время в пути 3 часа. Также напомню, правительство сейчас прорабатывает возобновление авиарейсов между Минском и Белградом. Около 70 тысяч домов во Франции остаются без электричества из-за сильной жары. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Приоритет отдается восстановлению электроснабжения в медицинских учреждениях и объектах, имеющих важное значение. Сегодня в департаменте Финистер объявлено красное предупреждение о сильной жаре. Ожидается, что температура достигнет 41 градуса по Цельсию. Мини-ПК от компании Valve появится на прилавках магазинов уже 30 июня. Steam-машин с хранилищем объемом 512 гигабайт оценили в 1049 долларов. Версия на 2 терабайта стоит уже 1349. Важный нюанс. В базовой комплектации устройства геймпад не входит. За него придется доплатить примерно 80 долларов. При этом представители Valve заявляли, что изначально хотели установить цену на мини-ПК в районе 750 долларов. Но это не удалось сделать из-за кризиса на рынке памяти. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем местами в северных районах страны ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем плюс 20-22, в Минске и Могилеве 21-23 тепла, в Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Бресте днем 26-28, выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. С

0: 12.32, абсолютный, чистокровный, обжигающий летний хит, под который просто невозможно усидеть на месте. Это ямайский король дэнс-холла Шон Пол, великолепная Дуа Липа с их культовым бенгером No Lie на волнах Радиус FM. И среда, в принципе, летит на максимальной скорости. У нас на часах 12.32, и этот качающий тропический ритм прямо сейчас устроил настоящую жару в каждой машине. И ведь трек в переводе означает без обмана. Это настоящая фабрика по производству солнечного настроения с множеством крутых фактов. Мало кто знает, но для Дуа Липы в далеком 2016 году этот коллаб стал одним из мощнейших трамплинов на вершину мирового поп-олимпа. И Шон Пол, будучи уже признанным ветераном сцены, лично разглядел в начинающей британской певице будущую суперзвезду. И раз уж наши артисты так мощно поют про честность и умение распознавать истинное чувство без обмана, лови очень любопытные свежие новости. Прямо сейчас тему этого трека. Группа психологов по языку тела опубликовала масштабное исследование. Оказывается, в эпоху бесконечных голосовых сообщений и видеозвонков люди стали немного лучше распознавать ложь. Ученые доказали, что из-за того, что мы стали чаще видеть лица друг друга на экранах смартфонов в высоком разрешении, наш мозг на подсознательном уровне на 35% быстрее считает микромимику, фальшивые интонации и неестественные паузы. Так что обмануть кого-то в 2026 году не получится. Ну что ж, обманывать мы никого точно не собираемся. Да и зачем, если у нас на топовой волне радиостанции Радиус FM все максимально честно. Только топовые мировые хиты, лучшая музыка и гарантированный заряд бодрости на весь день. Через пару минут с тобой продолжим слушать Альберта Брайта и его трек Wild, и через 5 минут поиграем в нашу игру Gift Time. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 20-22 выше нуля, в Минске и Могилеве 21-23 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 24-26, ну а в Бресте сегодня теплее всего от 26 до 28 градусов.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
9: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 12.40, очередная порция топовых подарков подлетела в эфир Радиус FM. На кону очередные два пригласительных билета на линию Сталина, где уже 3 июля пройдет очень много классных масштабных реконструкций, событий и катания даже на танке. Немножечко попозже расскажу более детально, что же нас ожидает на этой программе. Ну а пока, чтобы забрать билеты, заходи на официальную группу в

0: Cranberry и ее трек «Океан», Beowulf и трек «Годзилла», либо это Люся Чеботина «Забывшего». Присылай свою версию прямо сейчас в студийную группу Telegram Radius FM. Через два трека подводим итоги и объявляем победителя. Пока играем.
1: Gift Time на Radius FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12.47, это Радиус ФМ. Подводим итоги игры Гифт Тайм. И давай уже определять, кто же там про океаны пел. А это действительно была Мари Крамбрери. Пару треков назад загадано в нашей игре.
2: Танцую, как будто рядом океан.
1: Очень хорошая, кстати, мысль танцевать, как будто мы с тобой океаны. И сегодня свой океан счастья ловит Делевская Света, город Ляховичи. Поэтому, Свет, мы тебя поздравляем. Билет на линию стали на твои. Ты оказалась самый быстрый, самый первый среди всех наших слушателей. И для всех напомню, что это не финальный розыгрыш. У нас будет еще возможность выиграть топовые билеты. Ну а пока напомню, что 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и даже катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
9: В топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, XAI, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstone, Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13-й час у нас на подходе, и планов на самом деле много. Самый парадоксальный день недели, среда. С одной стороны, ты понимаешь, что половина пути уже у нас с тобой пройдена, но с другой стороны, ты смотришь на список задач, который почему-то только растет и растет, и понимаешь, что до настоящей пятницы еще нам с тобой нужно догрести. И прямо сейчас мы в эфире Радиус FM объявляем полчаса топовой, несравненной классной музыки, которая тебя взбодрит и вызовет только улыбку на лице. И в ближайшие полчаса ты получишь порцию классного настроения от Дойчи, ее трека «Инкс». Также с тобой послушаем Sony Fodero, Dio, Deep Pop и Bascom, Think About Us. Ну а раньше всех в нашем эфире Rudimental и Khaled с треком All I Know. Так что делай динамики погромче. В ближайшие полчаса Radius FM сделает все возможное, чтобы ты сиял, чтобы эта среда действительно стала самой настоящей пятницей. Тем временем в Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет! Ну а самые актуальные новости к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу о форуме регионов Беларуси и России, а также про необычный фестиваль в Санкт-Петербурге.
0: В радиусе новостей.
2: Уже завтра стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Как проходит к нему подготовка, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Роман Бродов.
3: В ходе подготовки этого форума была задействована практически вся вертикаль правительства, все министерства, концерны, области, регионы. На протяжении года эта подготовка велась, и сейчас она выходит на финишную прямую. Уже определены все секции, все участники, все выступающие и те темы, которые будут охвачены непосредственно в ходе форума. А их спектр достаточно широк. Подготовлено к подписанию и планируется к подписанию не только контрактов, но и других документов на сумму более чем 1 миллиард.
2: В Беларусь надвигается жара. К выходным прогнозируют выше 30 градусов. Из-за этого спасатели усиливают профилактические рейды по местам отдыха у воды, разъясняют правила безопасности поведения на акваториях. Специалисты призывают выбирать только оборудованные для купания пляжи и полностью избегать стихийные непроверенные локации. Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном. Впервые с 1973 года такая инициатива прошла через обе палаты Конгресса. Формально документ требует вывода американских сил из конфликта. Однако Белый дом уже дал понять, что не считает эту резолюцию обязательной к исполнению, а Дональд Трамп назвал голосование несвоевременным и бессмысленным. Фестиваль «Милф» проведут в Санкт-Петербурге. Вечеринка пройдет на живописной площадке с видом на Финский залив. Ожидается более 2000 гостей. Организаторы обещают яркое шоу, необычный дресс-код и музыку для взрослых. Судя по реакции, многие петербуржцы уже строят планы и называют это событие последним шансом на летнее счастье. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости о погоде далее. По Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 23:33, слушай, ведь трек Perfect Stranger совершенно чужие. Это идеальный гимн для всех, кто обожает путешествия, спонтанные встречи. О чем эта история? Она о том удивительном моменте, когда двое абсолютно незнакомых людей из разных уголков планеты случайно пересекаются где-нибудь на летней террасе, в аэропорту или на пляже, ловят мимолетный взгляд и внезапно понимают, что между ними вспыхнула мощнейшая искра. Текст песни очень честный. И раз уж артисты так круто поют про случайные судьбоносные встречи, незнакомцев во время летнего отдыха, лови невероятно забавную и очень актуальную новость прямо в тему этого трека. Крупное международное тревел-агентство провело масштабный опрос среди путешественников, чтобы выяснить, как часто мимолетное курортное знакомство перерастают во что-то большее. И результаты удивили даже социологов. Оказывается, почти 45% людей, которые завели разговор со случайным попутчиком в самолете или поезде просто от скуки, в итоге продолжили общаться и стали близкими друзьями. Но самое интересное, около 15% честно признались, что встретили свою вторую половинку именно так, будучи абсолютно чужими людьми в чужом городе. Поэтому, если вдруг у тебя нет второй половинки, возможно, пора отвлечься от работы и начать путешествовать, и это будет крутой повод сделать свою жизнь судьбоносной и как раз-таки самой счастливой. Ну а Radius FM добавит немного музыки в эти путешествия. Через пару минут Шаус и Кап Спорт с треком Only You, ну а через 5 минут мы с тобой поиграем и определим того человека, который в ближайшее время отправится на целый месяц занятий в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В Витебске ночью 12-14, днем 23-25 со знаком плюс. В Витебске ночью 13-15, днем от 22 до 24 тепла. В Могилеве ночью плюс 13, плюс 15, днем от 23 до 25. Ну а в Бресте ночью 13-15 тепла, днем 28-30 жары. В Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, днем 24-26 выше нуля. Ну а в Гродно ночью передают от 14 до 16 градусов, днем 26-28 со знаком плюс.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
3: Реклама. Как нейросети экономят часы?
4: Почему космос ближе, чем кажется?
5: И как защитить тех, кто нам дорог?
6: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

0: Гифтайм на Радиус ФМ.
1: 13:42, экватор недели наступил, среда в самом разгаре, значит, самое время сделать полезный перерыв на работе, хорошо размять наши мысли и забрать главный спортивный трофей дня на Радиус ФМ. У нас на кону в игре Гифтайм абонемент на месяц безлимитных занятий в топовую сеть фитнес-клубов «Адреналин». Это твой личный пропуск в мир крутого железа, современных тренажеров и мощного кардио. И чтобы его забрать, прямо сейчас нужно перейти в аккаунт Радиус ФМ, в группу нашу, подписаться на эту группу и внизу группы найти значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на вопрос, связанный с тренажерными залами. Итак, он звучит следующим образом. В любом продвинутом тренажерном зале можно увидеть массивную скамью с регулируемым наклоном, рядом с которой намертво закреплены специальные стойки для штанги. Этот снаряд — абсолютная база для прокачки верхней части тела, а само упражнение на нем считается главным мерилом мужской силы в зале. Как официально называется это культовое базовое упражнение? Вариант 1 — становая тяга. Вариант 2 — жим штанги лежа. Вариант 3 — гиперэкстензия. Прямо сейчас из этих трех вариантов ответ присылай правильную. Через два топовых трека подводим итоги и называю имя победителя.
0: Гифтайм на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 13.50, пришло время раскрыть карты и узнать, кто же забирает наш крутой спортивный трофей в этот экватор недели. У нас итоги игры Gift Time. Напомню, мы проверяли твою спортивную эрудицию и спрашивали про культовую скамью со стойками для прокачки верхней части тела, которая является главным мерилом силы в любом зале. И знатоки качественного воркаута ответили без колебаний. Правильный ответ. Вариант под номером 2 — это легендарный жим штанги лежа. Абсолютная классика железного спорта. И быстрее всех с этим заданием сегодня справился Михаил. Город Минск. Номер телефона заканчивается на 7182. Миша, мы тебя поздравляем. Самые громкие аплодисменты в твою честь. Абонемент твой. Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов во всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов. И для них действуют отдельные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». И почувствуй любовь Радиус FM до конца этого часа. KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ну а в час новый будешь врываться уже в компании Леши Якимовича. Меня зовут Кирилл Громов. Всем огромное спасибо за эту топовую среду. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.

0: Смертика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении по законности с инструкцией имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение осенней. Реклама. Производитель Медон Бас.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

Плюс FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 24 июня. Ну такой, знаешь, экватор недели у нас аккуратненький. Ну и давай на чистоту, да? Вот среда такое коварное, достаточно время коварное. Ну и как бы жаловаться, что ты устал, уже ничего не хочешь, ну как бы еще, можно сказать, нельзя, да? Но потихонечку можно уже думать о выходных, что-то планировать, знаешь ли. Вот, ну и по этому поводу я предлагаю запустить наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и без единого разговора. Ну что ж, послушаем с тобой Purple Disco Machine с треком In The Dark. Ну что, вполне такой хороший трек, да? Вот мне тоже кажется, что вполне, чтобы настроиться правильно на, ну так сказать, остаток рабочего дня этой среды. Может, и самым первым к нам в эфир залетит Дамиано Давид с треком Next Summer. Ну что ж, просто расслабляйся. Кайфуй, и ближайшие 30 минут ни о чем не думай. Ну а мы пока что быстренько пробежимся с тобой по новостям. В столице 14.02. Привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
3: Привет. Расскажу, когда у белорусов будет сокращенный день и кто победит на чемпионате мира

0: по футболу.
1: В радиусе новостей.
2: Россия всегда будет стоять рядом с Беларусью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы – союзное государство, и Москва всегда будет на стороне Минска. И в благоденствии экономическом, и в процветании, и в развитии, в совместном экономическом, и в отражении всевозможных угроз», – отметил чиновник. Минтруда анонсировала сокращенный рабочий день в Беларуси. Уйти домой пораньше получится перед большими выходными с 3 по 5 июля. Всего в июле будет 22 рабочих дня и 9 нерабочих. Четверг 2 июля станет предпраздничным сокращенным рабочим днем перед Днем независимости. Профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь 25 июня. Обращаться можно с вопросами по трудовому законодательству, семейному, пенсионному и жилищному праву. На приемах также будут присутствовать представители прокуратуры, готовые подключиться к разрешению возникших ситуаций. Еще запланированы мероприятия по правовому просвещению граждан в трудовых коллективах страны. Во Франции зарегистрировали первый случай заболевания Эбола. Ее обнаружили у медика гуманитарной организации, который вернулся из Конго. Ранее сообщалось, что количество случаев заболевания Эболой в африканской стране достигло самого высокого уровня за первый месяц распространения. Суперкомпьютер ставит на победу Аргентины на чемпионате мира 2026. Искусственный интеллект уже третий раз изменил свое мнение касательно победителя Мундиаля. Ранее суперкомпьютер называл сначала Испанию главным фаворитом ЧМ, а затем Францию. Напомню, сегодня стартует заключительный тур группового раунда мирового первенства. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 14 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
1: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: Бенга, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это

0: Кэти Перри сейчас пела про то, как мы все красиво и ритмично бегаем по кругу в своем комфортном пузыре рутины, так сказать. Ну, на самом деле, жиза, да, вот каждый день одно и то же. И ладно бы просто день сурка, так тебя еще и со всех утюгов пугают, мол, все, берегись, нейронки наступают, искусственный интеллект отберет твою работу. И тут, в общем, британские маркетологи проанализировали очень много профессий и выяснили, что роботы пока, ну, явно проигрывают. Самый стойкий к автоматизации навык – это умение принимать решения в абсолютно чрезвычайных ситуациях. То есть, если у тебя на работе каждый день творится лютый хаос и горит абсолютно все, то, поздравляю, ты в полной безопасности. Роботы в этот бардак просто не полезут. У них там процессоры поплавятся от нашей реальности. И плюс, нейронка никогда не заменит искреннее человеческое общение и эмпатию. Ну, то есть, душевный разговор у кулера программа, ну, точно не сымитирует. Так что, друг, ты незаменим и помни об этом. Ну, а пока мы празднуем победу человечества над машинами, давай посмотрим, какой погоде нам нужно готовиться уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. В основном по северо-востоку страны ночью и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью у нас будет плюс 12, плюс 14, днем плюс 23, плюс 25. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, а днем 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 28, плюс 30. В Гомеле ночью от 14 до 16 со знаком плюс, а днем плюс 24, плюс 26. И в Гродно ночью 14-16 выше нуля, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении MyTechno или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
7: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Йони Калум Скотс.

0: Кэллум Скотт и Леони сейчас спели ровно про то состояние, когда ты уходишь в закат, громко хлопнув дверью, а через 2 часа возвращаешься со словами «Да я, ну, это, просто зарядку забыл». Трек «Stay» — это, ну, знаешь, вот буквально гимн всех, кто обожает наступать на одни и те же грабли раз за разом и даже умудряется делать на них сальто. И знаешь что? Нейробиологи тебя официально оправдали. В общем, они выяснили, что когда мы раз за разом совершаем одну и ту же ошибку, наш мозг просто в этот момент экономит энергию. Ему, мол, буквально лень строить новые нейронные пути. И он выбирает старый добрый косяк как зону комфорта. Так что, если ты сегодня опять там накосячил, это... Не кори себя за это, в общем, это не глупость. Это твой, так сказать, мозг заботится об экологии и бережет твои внутренние ресурсы. В общем, красавчик, что сказать. И в целом, не пили себя за старые эти факапы. Ты не виноват, это все эволюция. Давай на этом и остановимся. Но сегодня все же давай сделаем шаг вперед и совершим какую-нибудь совершенно новую, такую экзотическую, можно сказать, глупость. Ну и так, чисто для разнообразия. И ты на Радио СФМ, не переключайся и слушай автор программу Ромы Савоська «Технодзен», где он тебе расскажет чуть больше из мира техники и даже даст пару классных лайфхаков.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: На Озон «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте! Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Бывало ли так, что из-за одной мелкой неприятности с утра, ну, например, пролитого кофе или порванного шнурка, у тебя рушился весь последующий день? В программировании такая цепная реакция раньше была огромной проблемой, пока не придумали контейнеризацию. Как она работает, сейчас расскажу.
0: Технодзен.
2: Представь грузовой корабль прошлого. На палубу сваливали все подряд. Уголь, муку, хрупкую посуду. Стоило начаться шторму, уголь рассыпался и пачкал муку, а посуда билась. Но потом появились морские контейнеры, одинаковые прочные коробки. Что бы ни происходило внутри одного контейнера, даже если там что-то пролилось, остальные грузы остаются в полной безопасности. И вот в IT-контейнер — это изолированная виртуальная коробка, куда упаковывают программу со всеми ее настройками. Она работает сама по себе. И если программа внутри контейнера зависнет или сломается, весь остальной сервер даже не заметит этого сбоя. А вот мы, люди, часто живем абсолютно без контейнеров. Мы тащим рабочие проблемы домой, а домашние тревоги на совещание. И один такой пролитый уголь пачкает весь наш день, превращая его в хаос.
0: Оценка Технодзена.
2: Мой совет тебе на сегодня такой. Учись ментальной контейнеризации. Закрывай коробку с работой, когда выходишь из офиса. Оставляй дорожные споры на парковке. Пусть разные процессы твоей жизни проходят в своих границах. И если один твой контейнер сегодня дал сбой, это не повод топить весь корабль.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи все так же Леша Якимович. У нас все та же среда. Все тоже 24 июня. Конечно, хотелось бы уже пятницу, но пока что еще среда. И знаешь, на самом деле, это вообще такой день, когда вот ты уже смирился с тем, что неделя идет полным ходом, но вот сил на подвиги уже так-то и не осталось. И я предлагаю сегодня не геройствовать, включить режим такого максимального энергосбережения и просто тихонечко делать вид, что ты очень чем-то занят. Но чтобы имитировать эту бурную деятельность было веселее, а главное приятнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Также у нас прозвучит Тейт Макрей с треком Greedy, переводится как «жадный». На самом деле песня классная, да и тема в целом жизненная. Ну и самым первым прозвучит тот самый трек, который нужен каждому из нас в разгар рабочей недели. Crash Adams, New Hat.

0: Топы еще будет 7, но там же без спойлеров, поэтому просто откидывайся на спинку кресла, прибавляй звук в динамиках и кайфуй. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям, ну, чтобы быть в курсе всего того, что в мире происходит. В Минске 15.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Рома Савосик.
1: Привет, расскажу про изменения на МКАД и о новом символе славянского базара.
2: В радиусе новостей.
1: В Беларуси зафиксирована нулевая заболеваемость по ряду инфекций. Как считают эксперты, это результат эффективной работы коллективного иммунитета. К примеру, заболеваемость корью по сравнению с 2024 годом снизилась в 12 раз. При этом половина выявленных случаев завозные, а половина заболевших – взрослые от 30 лет. Движение фур на МКАД в Минске ограничат. В Мингорсполкоме напомнили, что, согласно ПДД, крупногабаритный транспорт на кольцевой в большинстве случаев должен ехать по второй и первой полосам. На практике так происходит не всегда. Для решения этой проблемы в ГАИ предложили запретить движение транспорта с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн на следующих прямых участках внешнего кольца. От улицы Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. США наращивают экономическое давление на Россию. Такое мнение озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Вот я привел в пример Роснефть и Лукойл. Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, и в других местах, уточнил дипломат. Технический сбой остановил движение всех поездов в Германии. Остановились поезда, в том числе скоростные и международные. Сотни тысяч пассажиров остаются на вокзалах. Как сообщили в национальной компании-перевозчике, причиной транспортного коллапса стали нарушения в работе системы мобильной связи для железных дорог, которая является основным средством коммуникации между машинистами поездов и центрами управления движения. У славянского базара в Витебске появится новый символ. Главным героем юбилейного феста станет человек-василек с микрофоном в руках. К самому мероприятию организаторы подготовят 35 копий человечка-василька. Они станут символическим напоминанием о 35-летии фестиваля. Фигурки изготовят на 3D-принтере сразу в нескольких размерах, от самых маленьких до крупных экземпляров. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С новостями на этом все. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды. По Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Да, парень, конечно, умеет нагнать такой, ну, можно сказать, эпичной драмы. Трек «Take Me to Church» — это такой чистый гимн тому состоянию, когда ты влюблен настолько слепо, что готов буквально, ну, молиться на человека, который, скорее всего, даже не помнит твою фамилию. Дай бог, чтоб имя знал. Красиво, масштабно, но давай на чистоту, да? Ну, в нашей реальной жизни главное божество, которому мы искренне молимся каждое утро, это чашечка крепкого кофейку. И тут корейские ученые вывели вот это все поколение на новый уровень. В общем, ребята из Института наук о Земле взяли кофейную гущу прямо из своего офисного автомата и с помощью плазмы там под 900 градусов всего за 1.5 минуты превратили ее, вот эту кофейную, получается, гущу, в экологичное топливо. Прикинь, теперь их утренний эспрессо не только спасает сонных лаборантов от депрессии, но и реально обогревает весь научный корпус. Так что, если ты сейчас допиваешь свой очередной стаканчик и думаешь, что тратишь деньги впустую, то расслабься, ты просто прокрастинируешь. Ну, точнее, ты не просто прокрастинируешь, ты производишь такой биоуголь для спасения человечества. В общем, ты красавчик, продолжай в том же духе, и я тебя полностью в этом поддерживаю. Ну, а мы продолжаем, и давай посмотрим, что у нас по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью в основном по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью у нас плюс 12, плюс 14, днем 23-25 градусов тепла. В Витебске ночью 13-15 и выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 со знаком плюс, а днем плюс 23, плюс 25. В Бресте ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 24, плюс 26, и в Гродно ночью плюс 14, плюс 16, а днем 26-28 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Вертиго от Тавлан и Рокстон. Трек про то самое состояние, когда мир вокруг кружится, а ты изо всех сил делаешь вид, что у тебя все под контролем и все нормально. И вот знаешь, это чувство, когда вот ты резко встал с дивана и на секунду улетел в какой-то открытый космос. Вот тут в целом то же самое, только под такой стильный биточек. И, к слову говоря, про вот это самое головокружение, в общем, нейробиологи тут выяснили одну классную вещь. Оказывается, легкий хаос и моменты, когда все идет не по плану, это лучший тренажер для твоего мозга. В полной стабильности он просто засыпает и, ну, потихоньку тупеет. Так что, если у тебя сейчас ощущение, что жизнь закрутила тебя в какой-то центрифуге и подкидывает разные сюрпризы, расслабься. Ты не теряешь контроль, ты прямо сейчас умнеешь, а главное, адаптируешься. Ну что ж, ты совсем справишься, я в тебя верю. Держи темп, дыши ровно. Ну а уже классных треков я тебе обеспечу. Ты на Radius FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года.

0: Подробности на Shop MTS Buy и по номеру 210.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи все так же с тобой, Леша Якимович. У нас все та же среда и все тоже 24 июня. Ну что ж, экватор недели сам, ну, по себе отличный повод выдохнуть, но сегодня есть все же кое-что повеселее. В общем, в мире отмечают Международный день феи. Да, тех самых существ из сказок. Если верить старым легендам, феи терпеть не могут железо, зато обожают музыку и танцы, так что сегодня идеальный день, чтобы отложить все тяжелые дела, добавить в эту среду немного спонтанного волшебства и просто поднять себе настроение. Но чтобы волшебство работало без сбоев, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкусных треков подряд, без рекламы и разговоров. Только самая топовая музыка. Ну и давай познакомимся с первыми тремя ребятами. Итак, дуэт Fastboy Topic с треком Forget You. Это бодрый, качающий такой танцевальный трек о том, как тяжело забыть человека и снова влюбиться. Идем дальше. Kenya Grey с треком Strangers. Это такой гипнотический драм-н-бейс трек с нежным вокалом, который, ну, мгновенно затягивает в свой ритм. Ну и самым первым послушаем снова же дуэт ребят Джованни Ричи и Марк Дэн с треком Let Me Die. И знаешь что? Этот трек советуют слушать во время тренировки или когда хочется добавить динамики в обычные домашние дела. В общем, идеальный трек. Ну что ж, я предлагаю по-настоящему расслабиться. Среда — это такая уже маленькая пятница, спешить сегодня уже точно некуда. Рабочий день потихоньку близится к своему логическому завершению, так что делай паузы и просто кайфуй ближайшие 30 минут. Ну а я пока что быстренько пробегусь по новостям. Столица 16.02. Привет! Ну, точнее, не я пробегусь по новостям, а Рома Савосик прямо сейчас нам расскажет о самых актуальных событиях.
2: Привет, расскажу, когда в Беларусь придет аномальная жара и сколько в столице платных парковок.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси будут очень жаркие выходные. В основном припечет юго-запад страны, однако и на остальной части республики будет не ниже плюс 30. Виной всему тепловой купол, который двигается в Беларусь из Западной Европы. Некоторые синоптики прогнозируют, что в Бресте на старте следующей недели может быть до плюс 39 градусов. Белорусский город Могилев – это третья точка на карте для участников поезда памяти. Символично, что в Могилев участники приехали 24 июня. Именно в этот день, в 1945 году, в Москве состоялся легендарный парад Победы. Одной из самых важных точек могилевского маршрута для участников экспресса стал мемориальный комплекс «Буйническое поле». Здесь летом 1941 года защитники города 23 дня сдерживали наступление фашистов. В Минске стало больше платных парковок. Количество таких зон расширили в районе улиц Куйбышева и Киселева. В целом в городе сейчас функционирует более 70 таких площадок. У каждой из них установлены стенды, где можно узнать про способы оплаты. За несвоевременную оплату парковки можно получить штраф в одну базовую величину. НАТО нуждается в пополнении арсеналов. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте. Нам необходимо пополнить наши запасы по обе стороны Атлантики. И все это требует лидерских решений, чтобы гарантировать безопасность как для США, так и для всего Североатлантического альянса в целом, подчеркнул он. В Германии намерены повысить пенсионный возраст до 70 лет. Канцлер Фридрих Мерц поддержал соответствующее предложение экспертной комиссии. Повышение пенсионного возраста в стране будет постепенным. Сейчас право на заслуженный отдых имеют люди, достигшие 66 лет. Кроме того, в Германии планируют отменить досрочный выход на пенсию. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 81 копейка, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 77 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 14 копеек. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 23-25 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 13-15, днем плюс 28-30. В Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: What About Us на Радиус FM и трек о том, как красиво уйти в закат, когда тебе уже абсолютно фиолетово на всю драму вокруг. Ну, знакомая история, да? Вот когда просто жалко тратить эмоции на все эти пустые и бесполезные разговоры. И слушай, это на самом деле не просто твоя лень, а на самом деле научно доказанный тренд. В общем, аналитики выяснили, если ты в рабочих чатах вместо нормального «спасибо» пишешь сухое вот это «СПС», вероятность твоего увольнения в ближайшие месяцы вырастает, ну, где-то так на процентов 15. А если строчишь СПС постоянно, аж все 34% того, что тебя уволят в ближайшее время. И ученые говорят, это первый признак выгорания. Тебе, ну, тупо жалко энергии на лишние буквы для руководства. Ну, ждем, когда увольнения будут прогнозировать по отправленному смайлику. Так что, если сегодня твой максимум в переписке — это СПС, ну, все же не кори себя. Ты не ленивый, ты просто бережешь ресурсы. Я тебя в целом в этом поддерживаю. Главное, чтобы погода за окном нас не заставляла грустить без повода. И прямо сейчас мы узнаем, что нас ждет уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью в основном по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью у нас плюс 12, плюс 14, днем плюс 23, плюс 25. В Витебске ночью 13-15, выше нуля, а днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем плюс 23, плюс 25. В Бресте ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 28, плюс 30. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 24-26 тепла. И в Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Yeah.

Это были ребята BTS с треком Swim. Красиво поют, безусловно. Прям, ну, мед по душе течет. Но давай честно, да, в реальной жизни все наши заплывы — это попытки не утонуть в бесконечных делах, дедлайнах и тому подобное. И даже ученые доказали, что обычный стакан чистой воды за секунду снижает уровень гормона стресса, кортизола. Думаю, ты уже запомнил. Вот, так что если чувствуешь, что закипаешь, просто сделай глоток воды. И нервы сохранишь, и глупости никому не скажешь. И, в общем, я в тебя верю, держись там, прорвемся. Ну и тем более, на Радиус FM уже в 17 часу тебя ждет Оля Венская с ее автодрайвом. Там будет, ну, максимально бодро. А пока что заглядывай на наш сайт radiusfm.by. У нас идет музыкальное тестирование. Там мы разыгрываем 5 пар топовых беспроводных наушников. Суть абсолютно простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. И важная пометочка. Сегодня у нас последний день нашего тестирования, так что давай поторопись. И самое главное, пройди этот музыкальный тест до конца. Ну что ж, с тобой был Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной эти 3 часа. Желаю тебе классного топового вечера. Жди Олю Венскую. Ну а мы с тобой уже встретимся завтра в это же время, в этом же месте.

0: Ну и что? Я тебе говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.

0: Дикамед.
1: Смертикамед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
2: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: В 17:00 практически точное драйвовое. Ну что, как твой градус настроения? У погоды градус очень высокий, и он будет только-только повышаться. Все для того, чтобы предстоящий вечер ты провел, конечно же, гуляя, наслаждаясь этим летом в моменте. Потому что, как известно, белорусское лето нужно отмечать здесь и сейчас. Не ждать, не откладывать его на потом, потому что потом может случиться что-то другое, что мы точно не называем летом. Но пока еще больше градусов настроения добавит автодрайв. И, конечно же, я, Ульвенская, для тебя этим вечером до 8 часов вместе болтаем, развлекаемся, слушаем самую подзаряжающую музыку, конечно же, играем, получаем подарки от топовой радиостанции страны Радиус ФМ. Ну что, погнали в новый час. 5 вечера в Беларуси. Влад Кучко сегодня составляет компанию мне этим вечером. Влад, привет, какие новости?
2: Привет, Оля. Расскажу, как отметят предстоящий день молодежи и какую необычную малину можно увидеть на прилавках.
0: В радиусе новостей.
2: В Гродно прибыл поезд Победы. Выставка на колесах уже приняла первых посетителей. Поезд Победы – единственная в мире иммерсивная выставка с максимальным погружением в историю Великой Отечественной войны. В 10 тематических вагонах демонстрируют трудный путь людей к Великой Победе. В преддверии Дня молодежи, который отметят уже 28 июня, в Беларуси проходит республиканский марафон. Его масштабные торжества объединяют тысячи инициативных молодых людей из всех уголков Беларуси. Программа разнообразна. Интеллектуальные квесты и киберспорт, военно-исторические реконструкции, фестивали уличного искусства и экстремальных видов спорта. В Гданьске отменили лекцию жены Зеленского. Елена Зеленская должна была выступать на конференции по восстановлению Украины вместе с мужем, а также планировала принять участие в мероприятии в Европейском центре солидарности. Как пишут польские издания, несмотря на все планы, поездка была отменена. И, как отметил Дональд Туск, отсутствие Зеленского позволит провести конференцию более эффективно, без лишней эскалации. В минских магазинах замечена интересная ягода. Так можно купить желтую малину, причем нашу, белорусскую. За упаковку в 125 грамм у вас попросят 29 рублей. Эту ягоду вырастили в Брестской области, а если точнее, в Кобринском районе. К слову, есть вариант чуть дешевле от того же производителя. Обычная красная малина стоит 20 рублей за упаковку. Летняя привычка оставлять кондиционер включенным круглосуточно может обернуться поломкой компрессора и ухудшением микроклимата в квартире, сообщают специалисты. Еще одна частая ошибка – установка слишком низкой температуры в надежде быстро охладить комнату. Как пояснили эксперты, это не ускоряет процесс, а лишь создает дополнительную нагрузку на технику. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царская Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. В Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше нуля. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, а далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайны».
1: 17.12, точное, драйвовое. Я-то, знаешь, тоже помогу тебе прямо сейчас, спасу тебя от неправильной покупки автомобиля. Ну а что, лето, время самое для шопинга, в том числе и нового автомобиля. Так вот тебе о трендах 2026. С одной стороны, эксперты прогнозируют возвращение к ретро-дизайну. Будет акцент на персонализацию под влиянием соцсетей. И кроме того, наступает эпоха гигантских экранов. То есть, чем больше дисплеев в твоем автомобиле, тем ты круче. Ну, вообще, например, цифровая панель Арстон Мартин Лагонда считается просто чудом техники, так что, чтобы покруче ищешь, обрати внимание. Ну вот еще из такого необычного, эксперты также прогнозируют конец эпохи физических приборов, то есть аналоговые приборы, которые десятилетиями определяли облик автомобиля, и исчезают. И мне кажется, с другой стороны, вот как раз-таки возникнет противовес, тренд на все ретро, на как раз-таки те самые физические приборы. Но вот мы посмотрим, так что не спеши выбрасывать свой автомобиль. Возможно, со временем он перейдет в категорию ретро, ты в этом задорого потом перепродашь. Ну и к тому же, например, BMW теперь запрещает крутить, условно, гайки всем автовладельцам для того, чтобы ты не лез туда, куда не надо, в какие-то технологии. BMW запатентовала уникальный гаечный ключ. Он доступен только официальным сервисам, поэтому ремонт могут делать только профессионалы. А ты, пожалуйста, руки прочь. Вот все для того, чтобы облегчить тебе задачи. Ну, а я сделаю все для того, чтобы дорога домой или куда ты там направляешься на свидание, может быть, еще куда-то была легкой и приятной под музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17.22, точное драйвовое, предлагаю тебе сегодня отправиться в удивительное волшебное место. К тому же там еще такие ароматы. Называется это место «Ботанический сад», и там сегодня проводят розовый променад. Представь себе, 260 сортов роз. Они собраны из 18 разных садовых групп. И представь, тут есть и старинные сорта, и современные розовые красавицы. Работа селекционеров из России, Германии, Франции, Англии и других стран. Ну, что примечательно, сеанс, который начнется в 18.00, пройдет в сопровождении куратора. Тебя ждет рассказ об истории коллекции. Она берет свое начало в ботаническом саду еще в 50-е годы прошлого века. Ну, а также ты узнаешь, насколько разнообразны формы роз, оттенки королевы цветов, как ухаживать, как размножать и не только. И, конечно же, самое главное, обещают фотографии на фоне плетистых роз, самых необычных, как говорят специалисты. Вы такое точно не видели. А вот увидите, если придете в ботанический сад. Вот такая история, розовый променад называется она. Случится не только сегодня в 18.00, но и завтра в 16.30 и 18.00.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
5: А мне бы черный, под новенькое платье.
6: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
9: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Точная драйвовая, 17.34 за окошком. Красивая лебеди, ну я про 22 градуса жары, правда, теплый ветер в столице, поэтому все ощущается очень прекрасно, по-настоящему, по-летнему. И для того, чтобы ты вышел на улицу и распланировал какие-то интересные маршруты по Минску, я тебе предоставлю классный плейлист «Иман Бэк» в самое ближайшее время. Также Чейл, знаменитый кавер «Данстик». И не пропусти также Мишу Миллера и «Don't Leave». Расскажите по секрету, что этот день когда-то, в 2021 году, установил рекорд абсолютно за всю историю наблюдений. Жарче всего было в Могилеве плюс 37 градусов. Вот такой был когда-то горячий денек. А будут ли завтра метеорекорды, спросим у Белгидромета.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Итак, синоптики на завтра уже вынесли оранжевый уровень опасности из-за того, что действительно воздух будет прогреваться еще сильнее. Я бы даже сказала, раскаляться будет, потому что местами будет до плюс 33. Подробности далее. Итак, в Бресте завтра 28-30 со знаком плюс, при этом без осадков. Переменно облачности плюс 28. В Гродно, в Минске поприятнее, попрохладнее, 23-25 со знаком плюс, без осадков. А вот в Витебске освежающий дождь и плюс 24. Осадки в Могилеве плюс 25. Мы тоже ожидаем плюс 24-26 и тоже освежающий летний дождик.
0: Реклама. Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
9: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
9: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. И после...

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: 17.43 точное, драйвовая, и ты знаешь, драйвовая погода за окошком. Плюс 22 сейчас в столице, плюс 33 завтра по стране. Обещают в некоторых

0: Автодрайв. Кибертрек.
1: 17:49, точное, драйвово. Есть люди, которые вот в хорошем смысле заразительно смеются. И это про Катю. Катя, привет! Алло!
2: Здравствуйте!
1: Ну, просто ты таким смехом меня поприветствовала. Я поняла, что ты самый счастливый человек, по крайней мере, вот в этом мгновении, в этом прекрасном летнем вечере. Я не ошибаюсь?
2: Да, я действительно счастлива. Первый раз мне позвонили с радио.
1: О, я поздравляю. Ну, просто океан эмоций. Прям как название той песни, которую мы загадали, Мари Краймбрери. Но продолжим отгадывать классную музыку. Один очень классный топовый трек загадал мой нейропомощник. И зовут его и Игорь. Поздоровайся, пожалуйста, с ним.
2: Привет.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Попробуем.
1: Выдыхай, не бойся, Игорь, классный пацан. Классный трек тебе подготовил. Поехали.
3: Загружаю трек.

0: Мне даже кажется, что просто он подыграл тебе настолько, мне кажется, легко отгадать то, что завуалировал. И Игорь, ну что скажешь, Катя?
1: Так, ну честно, я в музыке не очень, поэтому я думаю, что я проиграла.
0: А у тебя вообще без вариантов, что ли?
1: Ну, честно, вообще, как бы...
0: Даже близко?
1: Что?
0: Даже близко? Ну, смотри, какие ассоциации. Тут же слова антонимы, да? Он говорит такой, те, кто там внизу, ну, соответственно, антоним какой?
1: Вверху.
0: Ну, говорит, мол, ну, ладно, злитесь на меня, так и быть. А антоним какой?
1: Ну, злиться, наоборот, рад... Ну, нет, не знаю.
0: Ну, да, типа, простите меня. Ну, Кать, я прощу все твои долгие размышления, если ты прям сейчас назовешь правильный ответ после этих подсказок. Есть вот очень известный хит, прям очень.
1: Очень известный хит.
0: Да, где вот... Мы с тобой почти отгадали.
1: Простите меня, хит... Нет, наверное,
0: кто там наверху? Кто там наверху?
1: Кто-то наверху, простите.
0: Простите меня. Ну, там, ну соседи, соответственно, там, ну, там наверху
1: соседи. А, соседи, простите меня.
0: Да, ну, так
1: ну,
0: и,
1: да.
0: И,
1: соответственно. Вы меня уже помогаете мне, но я, к сожалению, нет.
2: Да, не все. Расстраивайся. Мы ждем тебя с Олей на следующих играх.
1: Спасибо.
0: Игорь, я думала, что он тебе подыграл, оказывается, нет. Смотри, ты точно знаешь этот трек. Внимание, на 3-4.
3: Звук поставим на всю.
1: Да, точно, да. Да,
0: соседи не спят. Да, группа Добро, ну знаешь такое?
1: Конечно, да, добро знаю.
0: Ну все,
1: да.
0: Иди слушай их песни.
1: Все,
0: и,
1: да,
0: и участвуй в следующий раз. Пока-пока. Ну, слушайте, у нас классный подарок. Еще раз напомню, завтра будет очередной кибертрек от моего нейропомощника и Игоря. А в качестве подарка, напомню, у нас очень нужная штука летом. Решетка гриля от Радиус FM.
4: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
7: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
8: Светофор. 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
13: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
14: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
15: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну вот прямо сейчас только что вот горячий хит мы послушали. Будем прямо сейчас внимать горячим градусом, который обещают нам синоптики на завтра. Но все подробности из выпуска новостей узнаем. Владислав Кучко уже на подходе в студию Радио ФМ. Я же Ленская, напоминаю тебе про Абракадабру, которая вовсю тебя зазывает в телеграм-канал Радио ФМ. Заходи, отгадывай наш квест по подсказочкам и получай подарок от Радио ФМ. Много всего интересного у нас есть для вас. Самое главное, для того, чтобы ты зашел, вдохновился и получил умную колонку. Это же крутая история. У тебя появится умная колонка дома, умная колонка на работе. И даже в автомобиле тоже не помешает. В общем, подробности в телеграм-канале Радио ФМ. А прямо сейчас давай-ка вместе влетим в новый час. 18.01 в Беларуси. Залетает Влад Кучко к микрофону. Влад, привет. Ну, какие новости ты нам принес?
2: Привет, Оля. Расскажу про мировые показатели экстремальной жары и снижение состояния Илона Маска.
0: В радиусе новостей.
2: От авторских прав до борьбы с домашним насилием. Депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов. Финальную точку в этой сессии депутаты поставят на следующей неделе. Дальше по графику работа на местах и в комиссиях. Собрать новый портфель законопроектов народные избранники должны к сентябрю, когда откроется 4-я сессия. В Минской области наблюдается активность клещей. В частности, в Мядельском районе за медицинской помощью уже обратились 16 пострадавших. Чаще всего клещей подхватывают в парках, скверах, на дачных участках и детских площадках. Они могут являться переносчиками тяжелых инфекций, клещевого энцефалита и болезни Лайма. Аномальная волна жары парализовала общественную и культурную жизнь Германии. Там из-за экстремально высоких температур начали массово отменять и переносить уличные фестивали. Например, в Баварии в ближайшие дни ожидаются рекордные 40 градусов. Жара нанесла удар и по экологии. В водоемах критически упал уровень кислорода, что привело к массовой гибели рыбы. Погода не радует и в Штатах. Только за последние сутки в США вспыхнуло 80 новых природных пожаров. К тушению привлекли почти 6 тысяч человек. Возгорания охватили уже 11 штатов. Экстремальная жара, засуха и сильный ветер выжигают гектар за гектаром. Тысячи людей в опасности. Только в штате Юта из-за непосредственной угрозы для жизни власти эвакуировали целый город. Илон Маск лишился статуса триллионера после резкого падения акций SpaceX. Сейчас состояние самого богатого человека планеты оценивается примерно в 957 миллиардов долларов, хотя еще совсем недавно Маск был значительно богаче. В начале июня он официально стал первым человеком в мире с состоянием более 1 триллион долларов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,81, 100 российских рублей, 3,77, 10 китайских юаней, 4,14. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше нуля. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, а далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out,
4: Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Восемнадцать пятнадцать, точное драйвовое. Прямо сейчас я предлагаю тебе заехать в наш телеграм-канал Радиус ФМ. Заходи, пожалуйста. Небольшой квест мы подготовили. 3 подсказочки читаешь внимательно, отвечаешь в комментах и ждешь мой звоночек буквально через 2 топовых трека. Возможно, именно тебе повезет сегодня забрать Яндекс-станцию «Алиса» от Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Она поприветствовала меня фразой «Я боюсь». Давайте бояться вместе. Таня, привет. Алло.
2: Привет.
1: Таня, а чего ты боишься, что на твоей личной персональной улице случится праздник под названием «Абракадабра» и ты выиграешь Яндекс-станцию,
2: да.
1: Алиса?
2: Попробуем.
1: Ты знаешь, если ты все-таки выиграешь с Яндекс-станцией Алиса, первый вопрос, который ты ей задашь, пусть он будет таким, как перестать бояться. Мне кажется, у нее есть классные советы для тебя. Ну, а я же тебе рекомендую просто выдохнуть, просто настроиться на волну позитива и удачи, поверить, что Таня счастливая девочка именно в этот момент, в эту секунду. И тебе нужно попытаться с первой попытки отгадать, где же спрятан топовый трек Радиус FM, за какими наушниками, от 1 до 7. Называй цифру, сделаешь это с первой попытки, ну, все, праздник начинается. Напомню, что лидер у нас уже один есть. Если ты тоже станешь лидером, то между вами будет баттл. А пока давай называй цифру. Поехали.
2: Цифра один.
1: А что-то с ней связано. Это вот желание как раз-таки быть на пьедестале.
2: Да.
3: Балерина капучино.
1: Нет. За другой цифрой прячется топовый трек Радиус FM. Цифра 5. Вот. А ты прям выбирала, да? Ну, 1-5-5-1.
2: Не знаю, что в голову пришло.
1: А ведь это было абсолютно правильное решение. Именно за номером 5 прятался топовый трек Радиус FM. Это группа 5 утра в нашем эфире. Получается, со второй попытки. Но лидер-то нас с первой попытки сумел отгадать. Но для протокола давай послушаем сообщение от вчерашней участницы.
4: Привет, я Настя, участница игры «Абракадабра». Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 5.
1: Ну что я могу сказать? Слушай свое сердце, Таня. И мне кажется, там все ответы. И там абсолютно правильные маршруты, которые приведут тебя рано или поздно к удаче и к победе. Но я же призываю тебя также отправить нам голосовое сообщение, где ты тоже запрячешь для завтрашнего участника топовый трек Радиус FM. Так что выбирай наушники от 1 до 7. Кто-то завтра снова попробует свою удачу и попробует выиграть Яндекс-станцию. Алиса от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай. Шеринг.
6: Чатинг.
7: Стриминг.
6: Скроллинг.
7: Киссинг.
6: Лавинг.
8: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
9: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
10: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
11: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
12: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
13: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте europt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18.35 точно драйвовое и точно горячее, потому что 23 выше нуля сейчас в столице, теплый южный ветер, от того ощущения вечера абсолютно потрясающее. Лето набирает обороты, нас это радует, но, скажу тебе дальше, будет еще больше, еще горячее. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Подробности об этом через пару музыкальных мгновений. Успеем послушать Coldplay. Также в нашем эфире появится горячий трек «Макеба» от Джейн. А Макеба — это и есть счастье. Оно у каждого, как известно, свое. Возможно, кому-то охота попутешествовать вместе с румынской певицей Инной в места Дракулы. Об этом следующий трек. Но я вот путешествую на сайт Белгидромета, где самый актуальный прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: В некоторых городах завтра воздух прогреется, я бы даже сказала, раскалится до 33 со знаком плюс, но вот в областных центрах будет чуть-чуть попрохладнее. Вот, например, в Витебске 22-24, при этом осадки, освежающий дождик. В Могилеве тоже будут осадки плюс 25. Далее смотрим Гомель, здесь до плюс 26, но при этом тоже летние дожди. В Минске попрохладнее, 23-25 выше нуля, при этом без осадков. В Гродно будет горячо, плюс 28, без осадков. Далее смотрим Брест, здесь плюс 30, и тоже ни одного намека на дожди.
0: Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.

0: Смертика.мед. Смертика.мед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат при применении ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мед-Напас.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Не очень приятно осознавать, что с тобой готова гулять только собака, да и то только потому, что хочет по-большому.
3: Да, да, ну как есть, а чё?
1: Слушай, слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Тело в теме, что гуситерапия – это очень приятно и полезно, ну, как минимум для настроения. Во Вьетнаме набирает популярность необычный туристический

0: ФМ тебе желает классного настроения. Возможно, это повод кого-то прямо сейчас приобнять и тоже получить свою долю эндорфина. Далее топовая согревающая музыка Радиус ФМ. Хотя куда уж тут согревать? На улице плюс 23, а завтра будет еще жарче. Подробности о погоде из предстоящего выпуска новостей в начале часа.
1: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.51, и сегодня у нас на маркетплейсе очень интересная находка для тех, кто не успел сделать педикюр, либо маникюр, такие силиконовые специальные напальчники. Они имеют разноцветный маникюр, просто выбираешь по настроению. И, ты знаешь, смотрится это очень реалистично, как будто реально все по-настоящему. Стоит эта история абсолютно недорого. Набор за 10 рублей, больше в зависимости от количества вот этих самых напальчников. Но, как мне кажется, вот правы те комментаторы, которые указывают на еще одно достоинство, что эта история спасет тебя летом от мозоли, что немаловажно. В общем, интересуйся и делай покупки с пользой. Ну и, конечно же, продолжай проводить время в компании топовой музыки Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: А по дороге домой бери с собой блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. То, что подзарядит тебя и захочется каких-то приключений летних. Альберт Брайт совсем скоро. А приключения также Ларин. И лидер мировых чартов Хугель, диджей Топик и Араш. I adore you. За этот трек голосуй всем сердцем у нас на сайте radiosfm.by и формируй идеальный топ-чарт Radiosfm. Итоги подводим по пятницам в 15.00 вместе с Кириллом Громовым. Ну а прямо сейчас добро пожаловать в новый час. 19.00 в Беларуси. Влад Кучков пришел и новости с собой принес. Влад, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Расскажу в основном про цены. Узнаем, сколько стоит черника на Комаровке и сколько стоит предзаказ GTA 6.
0: В радиусе новостей.
2: От Калининграда до Владимира. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России. В ее рамках эксперты обсудят широкий круг вопросов от продовольственной безопасности до укрепления технологического суверенитета. Ожидается продуктивный диалог между бизнес-сообществом и государственными органами двух стран. В начале июля белорусов ждут большие выходные. В Беларуси 3 июля отмечают День независимости. Это нерабочий праздничный день. В нынешнем году данный праздник приходится на пятницу, что обеспечит нашим гражданам 3 выходных подряд с 3 по 5 июля. А 2 июля в четверг предпраздничный рабочий день с сокращенной продолжительностью на 1 час. Первые баночки с черникой уже привезли на Комаровку. Там стаканчик или 500 грамм продают минимум за 10 рублей. Впрочем, не только чернику имеем. Прилавки ломятся от самых разных ягод. Судя по прайсу минимальных цен, которые опубликовали в Инстаграм рынка, дешевле всего продают клубнику по 5 рублей за килограмм. Глава ВОЗ призвал к срочным мерам из-за аномальной жары в Европе. Он также указал, что температура в Европе растет примерно в 2 раза быстрее глобального среднего показателя, что увеличивает вероятность и интенсивность экстремальной жары в будущем. Компания Rockstar Games напомнила о скором старте предварительных заказов GTA 6. Оформить их можно будет уже завтра. Базовая версия GTA 6 обойдется в $80, а за $100 игроки смогут приобрести расширенное издание. В Rockstar обещают, что владельцы премиум-издания получат доступ к эксклюзивным магазинам и салонам, а также наборы уникальных предметов. И в завершении. Итоги уже завтра, но еще есть шанс успеть. Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала, иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiosfm.by. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. В Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от слабого до умеренного, днем при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 12-14, днем 23-25 выше нуля. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30 со знаком плюс. В Гомеле ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, а далее в эфире Автодрайв.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Только что завершился блок из 10 топовых треков, и совсем скоро горячие хиты сменятся горячими градусами. Погода решила нам устроить настоящую горячую вечеринку, и градусы будут только набирать обороты на завтра. Синоптики выписали оранжевый уровень опасности. Подробности далее.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Воздух местами по стране завтра прогреется, а вернее раскалится до плюс 33, а вот в областных центрах будет поспокойнее, плюс 28-30 в Бресте. Далее Гродно 26-28 со знаком плюс, смотрим Минск 23-25 выше нуля. В Витебске ожидаем кратковременно освежающие летние дождики 22-24. Осадки будут и в Могилеве, здесь до плюс 25. Освежающий дождь порадует жителей Гомеля, здесь завтра воздух прогреется до 26 градусов.
0: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.
3: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
3: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
3: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
3: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Лето жарких, буквально горячих подарков мы с тобой дождались. Это я про показания на термометре. Плюс 22 сейчас в столице. Завтра воздух по стране прогреется местами до плюс 33. Но ты знаешь, подарки есть и у Радиус FM. Для тебя есть возможность выиграть одну из 5 пар Bluetooth-наушников. Все очень просто. Заходи прямо сейчас на сайт radiusfm.by. Проходи МУС,

0: телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Реклама. Как нейросети экономят часы?
2: Почему космос ближе, чем кажется?
3: И как защитить тех, кто нам дорог?
4: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM.
5: На Радиус FM.
4: По будням в 21 час после новостей. А также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Во время Славянского базара милиция будет переведена на усиленный вариант несения службы, об этом заявил министр МВД Иван Кубраков. Традиционно помощь коллегам в охране общественного порядка окажут сотрудники и военнослужащие внутренних войск. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен попала в скандал из-за секретного чата с европейскими политиками. Отмечается, что фон дер Ляйен вела переписку с канцлером Германии, президентами Франции и Украины, премьер-министром Италии. Поводом для разбирательства стало то, что Еврокомиссия отказалась обнародовать содержимое переписки после запроса, направленного голландской журналистской организацией. 40% белорусов планируют смотреть футбол этим летом. Из них 31% будут следить за матчами, а еще 11% регулярно интересоваться результатами игр. Большинство участников опроса предпочитают смотреть футбол дома. Так чаще всего респонденты выбирают совместный просмотр поединков с семьей. В интернет-голосовании приняли участие 20 тысяч человек. Учащийся гимназии из Витебска стал участником международной экспедиции на Северный полюс. Победителя конкурса «Ледокол знаний» объявили в Москве. За участие в уникальной арктической экспедиции сражались около 5000 талантливых школьников из более 20 стран. Рекордсменом по количеству заявок стал Казахстан – 945 человек. 6 июля на участке проспекта Независимости от улицы Купалы до площади Победы будет ограничено движение всех транспортных средств, сообщает ГАИ. Движение по этому участку разрешено только для общественного транспорта, он продолжит курсировать в штатном режиме. Причина ограничений – реконструкция моста через реку Свислочь. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду, скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома, подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 26-28. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.

0: Этот трек ты услышишь на Viva Brasil.
1: Радиус FM.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслав на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 14-16 выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Как нейросети экономят часы?
3: Почему космос ближе, чем кажется?
4: И как защитить тех, кто нам дорог?
0: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Плюс FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
3: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Минск готовится принять 13-й форум регионов Беларуси и России, который начнется уже завтра. В этом году планируется подписать десятки новых соглашений и дорожных карт, а сумма контрактов, как ожидается, превысит 900 миллионов рублей. Также на форуме обсудят товар союзного государства, статус для совместной продукции. Трехмесячный марафон оздоровления продолжается в Минске. Загородные лагеря предлагают для детей активный и полезный отдых, каждая смена тематическая. Путевку в активное лето получат 80 тысяч школьников Минска. Для них в этом сезоне открыты 32 загородных оздоровительных лагеря. Работать базы отдыха будут по 5 смен продолжительностью 15-18 дней. Юные путешественники поезда памяти продолжают свой путь в Беларуси. Насыщенная программа четвертого дня проекта и сразу два города, сначала Могилев, а потом Витебск. Уже в пятницу участников проекта ждут в Гомеле. Всего же по Беларуси состав побывает в 7 городах, завершающей точкой маршрута станет Минск. Маршрут «Минск-Уфа-Минск» вернулся в расписание авиакомпании «Белавия» почти 5 лет спустя. Теперь полеты в столицу Башкортостана будут выполняться каждую среду. Регулярное авиасообщение между Минском и Уфой возобновилось сегодня. Появилась информация о средней зарплате белорусов в мае. Данные по регионам и видам деятельности опубликовал Белстат. В апреле показатель несколько упал по сравнению с мартом, но уже в этом месяце случился солидный рост. Сумма увеличилась до 3000 рублей, то есть более чем на 50 рублей. Отметим, что все суммы по зарплате даны до вычета налогов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,81, 100 российских рублей, 3,77, 10 китайских юаней, 4,14. И в завершении. Итоги уже завтра, но еще есть шанс успеть. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала, иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiusfm.by. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 26-28. О погоде все, а далее в эфире шоу с толком.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с...

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Шоу с толком на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами. Для слушателей старше 16 лет.
2: Самое долгожданное событие Витебска, Славянский базар 2026 года, пройдет с 16 по 19 июля. Отмечу, что среди участников фестиваля будут Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Александр Малинин, Дмитрий Маликов и другие. Итак, это шоу «С толком». Меня зовут Елена Орлова. Сегодня узнаем, есть ли в продаже билеты на день открытия, кто самый желанный артист на фестивале и сколько стоит самый доступный билет на концерт Славянского базара в Витебске. Сегодня у меня в гостях человек, который на протяжении последних 7 лет лично приглашает на фестиваль звезд в Витебск. Это генеральный директор Центра культуры Витебск, директор фестиваля Глеб Лапицкий. Приветствую вас в нашей студии.
3: Доброго дня.
2: Итак, расскажите, ведете ли вы подсчет, с каким количеством артистов вы вели переговоры вот на протяжении последних 7 лет?
3: Нет, не веду, но это огромный процесс, который замыкается не только на мне, это огромная команда. И сейчас у нас есть тенденция, что мы работаем максимально напрямую. Мы максимально напрямую получаем все запросы от зрителя, от артиста и стараемся их стыковать. Вот в этом и есть залог работы всей дирекции, чтобы самое главное, артист вышел на сцену, у него было хорошее настроение, и тогда эти хорошие эмоции получит зритель.
2: Друзья, находите группу программы «Шоу с толком» в соцсети ВКонтакте, оставляйте комментарии под анонсом этой передачи. Интересна ли эта тема? Что ты думаешь об этом? И предлагай свои гости и темы. Также, если ты смотришь нас на YouTube, оставляй комментарий под этим видео. Все ссылки еще на сайте radiosfm.by. Итак, Глеб, афишей фестиваля предусмотрено то, что я насчитала, более 40 проектов на концертных площадках, театральных и филармонической сценах, да? Программа сверстана, опубликована на сайте Славянского базара. А что эксклюзивного будет в 2026?
3: Мне кажется, что, наверное, на каждой площадке можно найти какой-то эксклюзив не только с точки зрения массовости, но и с точки зрения вообще подачи, да? Если говорить о летнем амфитеатре, то это будет впервые эксклюзивное хореографическое шоу, на котором мы увидим все культуры всех 13 славянских стран. Это будет и легендарный ансамбль Игоря Моисеева, и наши лучшие хореографические ансамбли, и вообще очень интересная такая народная кухня. Если говорить о нашем новой нашей площадке, нашем стадионе, центральном спортивном комплексе, то там хочется сказать, что, друзья мои, не переживайте, рок жив, и мы всех приглашаем на огромную рок-панораму. Это три полноценных сольных сета. Группа Елфимов, группа Пикник и группа Чиж и Компания, которые приезжают к нам. Это, наверное, настоящим рокерам это могло только сниться, поэтому...
2: Имена известные и реально очень широкому кругу.
3: Да,
2: и поэтому я думаю,
3: что это откликнется. И на каждой площадке, если мы говорим о театральной площадке нашего театра «Якуба Колоса», это «Война и мир», постановка, где более 80 человек в артистическом составе, хор, 300 наборов костюмов. То есть каждое из этих мероприятий, каждая из этих наших таких граней нашего фестиваля, она отличается какими-то эксклюзивными подарками.
2: Глеб, на какие концерты идет молодежь? В прошлом году вы делали упор, опять-таки, и на звезд ТикТока, да? Выбирали новые форматы. Уже, скажем так, нащупали какую-то почву?
3: Вы знаете, да, действительно, в этом году мы еще интереснее столкнулись с таким, когда ты логистику всего фестиваля составляешь, вот тебе кажется, что есть ретро, да, формат, есть шансон, там есть такие торжественные мероприятия, есть молодежные мероприятия. И мы сделали такую небольшую, признаем уже сегодня, ошибку. Мы в одну ночь поставили ретро «Золотой хит» и молодежные ритмы лета. И сегодня понимаем, что одна и та же аудитория хочет слушать группу «Нана» и «Акмаля» с Клавой Кока. То есть мы видим, насколько меняется музыкальный рынок, музыкальный мир, но, тем не менее, мы каждому находим свое место. Это и те сольные концерты артистов, которых вы анонсировали, и концерт, который пройдет 20 июля на стадионе, концерт великолепной артистки Зиверт. Я думаю, что и в каждом нашем проекте есть интегрированная тема молодежи. И в открытии, и в закрытии, и наш конкурсный день. Везде есть этот вот момент, который может уловить молодежь. Ну, а самый главный, да, концерт наш молодежный, это «Ритмы лета» на центральном спортивном комплексе, где будет и Акмалик, Лава Кока, и Олег Майами, и наша огромная плеяда белорусских талантливых ребят, которые сейчас звездят, порываются на различные знаменитые чарты, которых мы очень-очень радуемся пропагандировать, рассказывать о них. И вот они все объединятся в «Ритмах лета». Концерт будет, друзья, до 6 утра, поэтому набирайтесь терпения.
2: Глеб, в 2025 году нашу страну посетил Джейсон Деруло. Да, артист приехал по приглашению выступить в одном из минских клубов, да? А на прошлой неделе, тоже не буду называть мероприятие, выступала уже Ева Симонс. Да, вы знаете, когда я увидела афиши, когда я увидела, что это все в реале будет, вы знаете, сразу я так вот немножко не поверила своим, что называется, глазам. Кто будет из западных звезд выступать в этом году на Славянском базаре?
3: Ну, вы знаете, мне кажется, что мы не конкурируем друг с другом. И Асиана, та, которая приедет и будет не только выступать, но и будет в составе международного жюри. И наш любимый, знаменитый Пупа, который привезет нам частичку солнечной Италии. Это огромная плеяда тех артистов, которые будут представлять международное представительство на разных площадках. Это очень классный итальянский коллектив в джазовой программе. И вообще мы, в принципе, в этом году ждем порядка 40 стран-участниц нашего фестиваля. Поэтому я думаю, что каждый найдет себе что-то. А вот для массового зрителя ретро-хиты от Пупа и современные хиты от Океана — это хороший будет, я думаю, момент, на который надо приехать и услышать.
2: Вы готовились особенным образом, потому что фестиваль юбилейный, 35-й, либо вы всегда так, что называется?
3: Ну, вы знаете, мы всегда как бы вот стараемся не отсиживаться в стороне и всегда готовимся, и каждый фестиваль, который ты готовишь, кажется, что на нем вот есть что-то новое, но а тут сам Бог велел. Хоть многие говорят, ну, 35 — это же не полвека и не четверть века.
2: Да ладно.
3: Ну, вот 35, а мне кажется, пускай у нас будет каждый фестиваль юбилейный.
2: Да ладно, 35, серьезно, возраст, красивый возраст, вы подходите, мне кажется, опять-таки у вас есть и достижения, у вас есть чем хвалиться, да, поэтому абсолютно нормально. Торжественное открытие, билеты есть еще или нет, как будет представлено?
3: Маленькая тоже, маленький рекорд нашего Славянского базара в этом году. Билеты на Славянский базар, на его церемонию открытия были в продаже 1 час и 27 минут.
2: Закончились через час, да?
3: Да, вот, поэтому нам тоже это приятно. Действительно, шикарная программа собрана, концептуально очень интересная, состав артистов очень интересный. И мы расскажем целую легенду о легендарном Славянском базаре. Это придумка нашего режиссера Агаты Мацко. Я думаю, что те люди, которые окажутся в этот момент, они узнают очень много исторических фактов, когда зарождались песни, которые сейчас мега популярные, они впервые звучали на сцене Славянского базара, те или иные звезды, которые приедут нам поздравлять. Ну и, знаете, один из самых молодых народных артистов Казахстана — это тоже выпускник Славянского базара.
2: Глеб, скажите, есть ли у вас какая-то, пускай очень бородатая, пускай очень уже такая, что называется, известная всем история про Славянский базар, которую, по сути, вы все равно считаете, что это ваша, наверное, визитная карточка? Есть ли такая?
3: Ну, у визитной карточки у Славянского базара — это дождь. Вот это, наверное, самое...
2: И зонтик, да?
3: И да, и бородатая, и бородатая. Вы знаете, вот, наверное, дождь — это то, что с нами идет эти 35 лет, уже целые легенды об этом дожде складываются. Когда-то был год без дождя, и это было самой большой претензией зрителей, почему нет дождя, и мы придумывали дождь по расписанию. В этом году, ну, вот мы, наверное, да, самое такое яркое, воспоминание о Славянском базаре, наверное, которое передается из поколения в поколение, это наш фестивальный дождь. И говорят, даже сегодня мы ездим по Минску, в Минске идет дождь, и говорят, это потому, что приехал Славянский базар. И с нашим Васильковым туром, который объезжает сейчас всю страну, куда бы мы ни приезжали,
2: везде привезли уже.
3: Если есть дождь, то говорят, вот это Славянский базар приехал.
2: Итак, Васильковый тур. Давайте немножечко подробнее, да. Уже, опять-таки, СМИ широко, как мне кажется, освещают, да, вот это самое ваше турне. Поэтому давайте, чтобы вы рассказали с первых уст.
3: Турне в рамках наших 35 дней, которых мы готовимся к 35-му фестивалю, такой большой очень комплексный план. Это небольшая его часть. Мы приезжаем во все областные центры, в нашу столицу, для того, чтобы подарить частичку Славянского базара. Это и фестивальный квиз, это и наша выставка замечательная, 35 великолепных снимков, великолепных историй, которые запечатлены на этих снимках фестивальных. И это наше караоке, ведь хорошая форма работы со зрителем — петь вместе с нашими замечательными артистами. Это наши звездные ведущие, это популярные артисты белорусской эстрады. Это то самое фестивальное караоке. И самое главное, что ты не просто спел, ты получил здесь возможность, ты получил здесь брендированные подарки от Славянского базара. Ну а самых лучших три голосящих караоке-мейкера приезжают к нам 19 июля в Витебск. Мы определяем самого крутого из самых крутых и всех их приглашаем на торжественную церемонию закрытия в легендарный летний амфитеатр подпитаться этой творческой энергией.
2: Феерично, я бы сказала. Вы знаете, что феерично для тех, кто любит караоке, для тех, кто любит этот формат, мне кажется, просто выбран прекрасен. Хорошо, не забыли про театралов. Давайте немножечко про эту страничку фестиваля расскажем в этом году?
3: Это очень такая наша страничка большая, очень знаковая. В этом году особенно нашему театру «Экубу Голоса» исполняется 100 лет. Это вся программа и все коллективы, которые приезжают, они будут поздравлять наш театр. Это не обязательно классические белорусские, и даже в большей части не только классические белорусские произведения. Необходимо сказать, что мы нашли такого же юбиляра и в Российской Федерации. Театру Ермоловой тоже исполняется 100 лет. И мы целую сделали программу «Юбиляр в гостях у юбиляра». Я уже говорил о «Войне и мире», которая к нам приезжает. Я хотел бы сказать, что будут обязательно и наши друзья. Это наш театр на Юго-Западе, это театр на Васильевском. Будет театр представлен наш белорусский, который давно не был на Славянском базаре. Театр белорусской армии, тоже с очень замечательной постановкой своей. Все вот эти подробности можно увидеть на нашем сайте. Еще есть считанные билеты на театральную программу, хотя она тоже получила очень большой отклик. Поэтому, опять-таки, тот вектор, который мы недавно взяли, и тот вектор, который очень сложен в реализации, но мы его придерживаемся, только репертуарные спектакли, только качественные репертуарные труппы.
2: Город и площадки готовы или есть еще что доработать, что доделать? Потому что я знаю, что власти города всегда очень трепетно относятся к фестивалю, всегда что-то красивое добавят, всегда что-то красивое внедряют, всегда что-то чинят, что-то ремонтируют, прям что называется, чтобы к фестивалю было уже все прям во всей красе. Есть ли какие-то еще моменты?
3: Вы знаете, действительно, я вот тоже и пользуюсь этим эфиром. Хочу сказать, что фестиваль — это такое большое действо, которое вот как пазлы складывается. И областная,
2: город живет, по сути,
3: да, и
2: тоже.
3: Руководство нашей области, и руководство города, и наши коммунальные службы. Вы не представляете, когда вот мы, например, вместе со средствами массовой информации одну из центральных клумб засаживали цветами, как, насколько это было важно нашему Зеленстрою. Или мы всех скоро пригласим на презентацию новой подсветки.
2: Конечно, сегодня все
3: Суворова.
2: В Инстаграме, поэтому, конечно.
3: Да,
2: и вот эти сами цветы, которые Зеленстрой предоставил
3: супер.
2: Вам, да?
3: И вот в этих, представляете, полутора миллионах единиц цветов есть частичка вот и нашего, да, вот этого труда. Поэтому это и подсветка, это очень большая часть благоустройства города. Это вот просто содержание всего того, когда как ты и дома. Перед тем, как придут гости, ты готовишься к этому, ты наводишь порядок. Вот точно так же и в городе. Очень красивое брендирование в этом году на основании нашего стиля разработаны фотозоны. Насколько откликаются и производители нашей легкой промышленности, насколько откликаются наши гостиницы, когда брендируются входные группы, когда создаются целые номера в этой васильковой тематике. Это очень дорогого стоит. Ты это видишь, и ты точно понимаешь, что вот это результат 35-летней работы, когда каждый хочет быть включен в этот процесс.
2: Хорошо. Размещение в отелях, опять-таки, арендное жилье. Как вопрос в этом году обстоит?
3: Размещение в отелях – это самый грустный вопрос, потому что мест в этих отелях и отелей нам всего этого не хватает.
2: Когда уже были разобраны места?
3: Мне кажется, они уже разобраны на 36-й фестиваль.
2: Вот так, да?
3: Но, да, вы правильно отметили, частный рынок, он доступен, и многие шутят, говорят, в этот момент весь Витебск выезжает. С какой целью? Делятся на две части. Либо кто не любит музыку, либо тот, кто сдает в аренду свое жилье. Поэтому в этом есть возможность. Есть у нас еще возможности по небольшим различным около Витебска загородным базам, поэтому я думаю, что те люди, которые захотят приехать и остановиться, они остановятся. Но единственное, сразу бы хотелось обратить внимание и наших коллег, наших зрителей из Беларуси, из Российской Федерации. Посмотрите, насколько удобно сложена логистика. Железнодорожная, автомобильная. Можно спокойно приехать ранним утром, оттусоваться у нас на Славянском базаре целые сутки.
2: И поехать домой.
3: Да, и по пути спокойно выспаться, и не надо будет думать, где же снять нам жилье.
2: Вот видите, вы вообще решили два в одном, да, все вопросы. Глеб, скажите, есть ли артист или группа, на которого крайне высокий спрос, скажем так, уже несколько раз подряд, вот в вашей практике, либо в истории Славянского базара, есть ли такой артист?
3: Ну, конечно, есть, я же тут не
2: имена.
3: Надо,
2: тут давайте
3: не надо скрывать,
2: называется.
3: Можно открыть сайт и посмотреть. Григорий Лепс, билетов практически нет. Олег Газманов, билетов практически нет. Владимир Пресняков, билетов практически нет. Анни Лорак, билетов практически нет. Зиверт, практически нет билетов. Ну, то есть, это, наверное, вот мы же тоже, когда приглашаем артистов, нам хочется сделать для них и для нас праздник. И вот в этом самое главное. И, конечно, для наших зрителей, чтобы зрители увидели те имена, которые они хотят видеть.
2: А зритель голосует рублем.
3: Все правильно.
2: Вот, как обычно, да?
3: Мы же это видим.
2: Угу. Глеб, скажите, есть ли какой-то, опять-таки, на просторах Славянского базара артист с самым скромным райдером? Потому что мы знаем, что артисты зачастую бывают капризные, да, они бывают, скажем так, с какой-то звездностью и так далее, там какие-то себе хотят условия покомфортнее, да, там и так далее. А вот кто самый скромный?
3: Ну, вы знаете, прямая работа с артистами и их директорами, менеджментом, она показывает, что вот, наверное, чем артист величие, тем вот его как бы, не сказать, что запросы скромнее, но они более объективные и адекватные. Я всегда и своим коллегам, которых возбуждают какие-то там позиции в райдере, говорю: коллеги, ну это же ведь наш выбор. Если вы не хотите приглашать этого артиста, или вы не можете подготовиться к его приезду, ну зачем тогда его приглашать? А это же вот, ну, переговорный процесс. Я единственное, что хотел бы сказать нашим молодым артистам, надо чуть-чуть поучиться у своих старших коллег. Когда ты все-таки уже народный артист, когда ты уже миллионы у тебя за плечами, не денег, а миллионы зрителей, вот надо посмотреть, и иногда просто ты, читая райдер, улыбаешься, разговариваешь с директором, говоришь: ну, просто это нам кажется для нашего фестиваля, это просто несерьезно. И мы тогда чистим эти райдера, мы согласительную позицию занимаем, это обязательно, это ни в коем случае не какой-то там террор, придвижка к стене, но можно сказать так, что 95% артистов на Славянский базар едут, потому что это Славянский базар, едут, потому что это Витебск, едут, потому что это традиция. И вот в этом тоже есть залог успеха.
2: Итак, билеты на фестивальное лето доступны ли еще на сайтах?
3: Доступны, они все есть в открытом доступе. И опять-таки хочется сказать нашим радиослушателям, вашим радиослушателям, что, уважаемые зрители нашего фестиваля, не попадитесь на ловушки мошенников. Только на сайте фестиваля, только на сайте наших официальных билетных операторов можно приобрести билеты. Очень жалко. Мы видим, когда приходят на одно место 5-6 человек, люди за очень немалые деньги приобретенные эти билеты, и потом нам приходится вот решать момент в этот в пике, но, к сожалению, не всегда этот момент можно решить и оставить этого человека, получать те эмоции, за которые он у каких-то перекупщиков, на каких-то платформах покупает билеты. Поэтому билеты появляются, иногда даже на те концерты, которые сегодня, например, на «Золотой хит» нету билетов, а завтра они могут появиться в небольшом количестве, отменяются какие-то брони, мониторьте на сайте Славянского базара, и вам будет точно васильковое счастье.
2: Сколько стоит самый доступный билет на концерт и максимальная стоимость?
3: Билеты от 15 рублей, это на разные площадки. Самый дорогой билет — это на церемонию открытия, 290 рублей.
2: Это самый дорогой?
3: Самый дорогой билет.
2: А на закрытие?
3: 200, наверное, 220, ну, это да, вот в этом,
2: да. В таком же пределе. Ну, по сути, вы уложились, мне, скажем так, да, в общую мировую вилку. Там от $5 до $100, по сути, это абсолютно нормальная
3: практика. До $200 нам еще далеко, а вот до 100 мы уложились.
2: До 100, хорошо. Чем будет представлена на фестивале классическая программа?
3: Ой, вы знаете, на самом деле классическая программа — это моя любимая, потому что это вот ответ всем хейтерам, которые говорят, что это только попса.
2: Да, как вы надоели со своей попсой. Да я не пойду на вашу попсу, да,
3: ну,
2: говорят.
3: Ну, вы знаете, да, действительно, это будет и классическое хореографическое искусство, будет очень великолепная программа, сербский ансамбль «Колы» и наш витебский ансамбль «Белорусский Толока» делают большую хореографическую программу. Грузины наши привозят великолепные шедевры своей грузинской, это семья Боджгуа. Между прочим, их лидер, их отец, лауреат нашего фестиваля на первых-первых только вот проведения, первые годы. Это будет великолепная история с джазом, и итальянский коллектив, и Сергей Сергеевич Жилин, и оркестр Востокова. И вообще хочется сказать, что при поддержке постоянного комитета вот этот джаз, огромный джаз, возвращается союзного государства, возвращается на Славянский базар. Это будет концерт Дмитрия Маликова, и очень многие люди, которые не успели купить билеты, огорчились и говорят: почему не в концертном зале, почему не в амфитеатре, почему? Потому что Дмитрию нужен Стенвей, это профессиональный рояль, и он покажет здесь не только свое песенное искусство, но он покажет себя как композитора. Это великолепнейший будет концерт. Поэтому вот эти эталонные жанры все будут присутствовать. Необходимо сказать, что помимо билетной программы классическое искусство будет представлено и в нашем кафедральном соборе. Это Славянский благовест, наш духовный проект. Это наш Софийский собор. И в этом году тоже там будет проходить концерт в рамках Славянского базара. Это, конечно же, уличное искусство с классическими перформансами, постановками. Иногда чуть-чуть в новом прочтении. И вот когда мы говорили о театральной программе, я упустил, и сейчас вот под вот этой соусом классического искусства могу сказать, что сегодня мы создаем великолепное театральное произведение. Это триптих, который будет посвящен Пену, Шагалу и Малевичу. И будем мы начинать с того, что Пен это тот человек, благодаря которому появился Шагал. Самая большая коллекция работ Пэна в Витебске. И первый наш спектакль будет называться «Учитель в тени». Нам надо тоже ценить то, что у нас есть. И, конечно же, мы расскажем о вот этих трех мастодонтах. Это будет в нашем новом театральном зале, в концертном зале «Витебск», где будет применена и технология маппинга, и проекции фронтальные. И, конечно же, мы будем делать так, чтобы вот эта театральная программа в том числе заиграла новыми красками.
2: Появился ли у вас какой-то новый интерактивный объект к фестивалю?
3: Интерактивный объект любой можно сделать. Мы Волошника, нашего Волошку, откроем. Вы знаете, что у нас поселился такой прекрасный житель в городе. Все сейчас по-разному его интерпретируют. Волошка пожарник, Волошка тот, кто встречает гостей.
2: Мне кажется, влюбленный. Вы должны здесь уже немножко ему дать.
3: У нас будет Волошка, да, живой, с микрофоном, который будет встречать всех гостей, которые приедут на Славянский базар, потому что объектом его открытия будет дирекция нашего фестиваля.
2: То есть вы прям приурочили это к открытию фестиваля?
3: Да.
2: Ну, прекрасное мероприятие, прекрасное событие. Будет людям что посмотреть, я думаю, что хорошо провести время, да, и, как говорится, чтобы самые приятные впечатления остались и о 35-м фестивале «Славянский базар» в Витебске, да, от у ваших всех гостей. Глеб, вопрос все равно. Закулисье фестиваля интересует крайне многих, потому что люди все равно понимают, что для Витебска это событие, ну, грандиозное, да, город реально живет, мне кажется, последние полгода до фестиваля именно «Славянским базаром», поэтому да что тут говорить, и Минск переезжает так к вам, да, поэтому как бы скажите все равно закулисье фестиваля и какие моменты такие, может быть, вот трогают жизнь более всего.
3: Ну, за кулисы фестиваля мы в рамках нашего сегодняшнего уже тура, который в этом году 35 дней мы вот проводим, мы приоткроем, мы покажем даже, как производится фестивальная валюта. Мы презентуем
2: Васильки?
3: Новую...
2: Да, новые деньги у вас
3: Васильков.
2: В этом году, да.
3: Да, мы обязательно покажем, как же готовятся те самые номера, которые кажутся нашим зрителям, что это золотой парчой. Мы покажем, как готовятся наши гостиницы. Мы покажем людей, которые занимаются самым неблагодарным расселением, регистрацией, аккредитацией, когда все от них чего-то требуют, а они должны собрать свою волю в кулак, они должны быть сконцентрированы, чтобы никаких помех, потому что в фестивале работает огромная база данных, это тоже очень большой такой, в том числе, цифровой пласт работы. Мы покажем людей, которые создают наш творческий контент. Ведь мы, когда видим церемонию открытия, мы не думаем, что за ней стоит режиссер Агата Маском. Когда видим увертюру, мы не думаем, что за ним стоит Рома Ковалев. Мы когда видим закрытие или конкурс Марина Романовская. То есть это очень важно показать все-таки, что мы вместе, не компьютеры, не технологии, не искусственный интеллект, а мы создаем этот продукт. Потому что даже наша ладья, логотип нашего этого года, она без всяких моторов. Потому что по большому счету вот это весло, очень сложное, творческое весло. Иногда ты им гребешь, и у тебя набирается скорость, а иногда ты получаешь этим веслом по затылку и думаешь, вау, что-то ты сделал не так, надо по-другому перестроиться. Поэтому вот это такая метафора, которая заложена в этих 35 днях, и в том числе для того, чтобы вот показать внутреннюю кухню фестиваля.
2: Будете ли вы опять-таки привлекать в свою команду искусственный интеллект? Потому что мы знаем, на сегодняшний день на концертных площадках нейросети активно уже используются. Ну, мне кажется, последних лет 10 уже вполне.
3: Ну, мы, наверное, в самом процессе реализации на площадках не столько будем его привлекать, а в подготовке, конечно. Это и при музыкальных различных компиляциях, это и при создании контента, это привлекается, конечно, это ускоряет тот процесс, который нам необходим, и мы его будем использовать, в том числе и в управлении всеми цифровыми технологиями.
2: Может быть, проще голограмму потом какого-нибудь артиста уже, знаете, чтобы не везти сюда из-за океана какую-нибудь звезду.
3: Для того, чтобы голограмма артиста хорошо прошла, надо, чтобы зритель был готов смотреть не улыбающую реальную фигуру артиста, а вот эту голограмму. Мне кажется, наш зритель к этому не готов, и дай бог, чтобы мы к этому не пришли.
2: Что ж, на мои и на ваши вопросы сегодня отвечал генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор фестиваля Глеб Лапицкий. Глеб, спасибо, что нашли время
3: спасибо.
2: И пришли к нам в студию. Мне только остается вам, наверное, пожелать. Продолжайте делать то, что делаете, только делайте это еще лучше. А запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by. Чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, задавать вопросы нашим гостям, подписывайся на группу проекта «Шоу Столком» в соцсети ВКонтакте. Для вас работала Елена Орлова. Спасибо за внимание и всем до свидания.
1: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
0: студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 22-24 со знаком «плюс». В Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 13-15 со знаком «плюс», днем 28-30 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 14-16 выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
4: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
5: Play on the legend level.
6: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
7: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
6: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону 375 20 970 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: иду ко дну.
1: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Maxline. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Алина, и после каждого расставания у нее оставался один и тот же вопрос. Что со мной не так? Человек уходил, а она начинала пересматривать все. Не то сказала, слишком много требовала, недостаточно старалась. Она прокручивала переписки, вспоминала разговоры, искала ту самую ошибку, после которой все разрушилось. И чем больше думала, тем сильнее винила себя.
3: Не понимаю, если человек ушел, разве не логично искать причину в себе?
2: Искать свою часть полезно, делать себя единственной причиной – нет. После потери мозг часто ищет объяснение, ему тяжело переносить неопределенность. Нам спокойнее думать, если я виновата, значит, можно исправиться и такого больше не случится. Это создает иллюзию контроля.
3: То есть самобичевание иногда кажется безопаснее неизвестности?
2: Именно так. Но отношения заканчиваются редко из-за одной фразы или одной ошибки. Обычно это сочетание факторов, и часть из них вообще не зависит от вас. Чужой уход может говорить о потребностях, страхах и выборе другого человека, а не о вашей неправильности.
3: То есть он ушел, еще не значит, ты плохая.
2: Совершенно верно. Поэтому научись разделять ответственность. Спроси себя честно, за что я действительно отвечала, а что принадлежало другому человеку. Заменяй допрос анализом. Не что со мной не так, а что я могу понять из этой истории. Не путай отказ с оценкой личности. То, что отношения не сложились, не делает тебя хуже. И если чувство вины долго не отпускает, полезно обсудить это со специалистом.
3: То есть можно признать ошибки и все равно не объявлять себя катастрофой?
2: Да, взрослые честность видеть свою часть без самоуничтожения. Иногда люди уходят не потому, что вы недостаточны, а потому что жизнь, чувства или возможности перестали совпадать. И исцеление начинается там, где вместо «меня бросили из-за меня» появляется более честное «это случилось между нами, а не внутри меня одной».
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Александр Лукашенко и Владимир Путин в скором времени проведут переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. При этом он добавил, что визит белорусского лидера в Москву не ожидается. Напомню, что недавно президент Беларуси анонсировал длительную зарубежную командировку. Минтруда анонсировала сокращенный рабочий день в Беларуси. Уйти домой пораньше получится перед большими выходными с 3 по 5 июля. Всего в июле будет 22 рабочих дня и 9 нерабочих. Четверг, 2 июля, станет предпраздничным сокращенным рабочим днем перед Днем независимости. Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен попала в скандал из-за секретного чата с европейскими политиками. Отмечается, что фон дер Ляйен вела переписку с канцлером Германии, президентами Франции и Украины, премьер-министром Италии. Поводом для разбирательства стало то, что Еврокомиссия отказалась обнародовать содержимое переписки после запроса, направленного голландской журналистской организацией. В преддверии Дня молодежи, который отметят уже 28 июня, в Беларуси проходит республиканский марафон. Его масштабные торжества объединят тысячи инициативных молодых людей из всех уголков Беларуси. Программа разнообразная: интеллектуальные квесты и киберспорт, военно-исторические реконструкции, фестивали уличного искусства и экстремальных видов спорта. В Беларуси будут очень жаркие выходные. В основном припечет юго-запад страны, однако и на остальной части республики будет не ниже 30 градусов. Виной всему тепловой купол, который двигается в Беларуси с Западной Европы. Некоторые синоптики прогнозируют, что в Бресте на старте следующей недели может быть до плюс 39 градусов. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости на сегодня, а далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью плюс 13-15, днем 28-30 градусов тепла. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью 14-16 градусов тепла, днем плюс 26-28. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыгрывается.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-900-577-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. The URL.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
0: Хочется чего-то нового? Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
3: Алиса, включи Радиус FM.
4: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Мод

Радіус FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама. Радиус FM.
4: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бывало ли так, что из-за одной мелкой неприятности с утра, ну, например, пролитого кофе или порванного шнурка, у тебя рушился весь последующий день? В программировании такая цепная реакция раньше была огромной проблемой, пока не придумали контейнеризацию. Как она работает, сейчас расскажу.
0: Технодзен.
1: Представь грузовой корабль прошлого. На палубу сваливали все подряд. Уголь, муку, хрупкую посуду. Стоило начаться шторму, уголь рассыпался и пачкал муку, а посуда билась. Но потом появились морские контейнеры, одинаковые прочные коробки. Что бы ни происходило внутри одного контейнера, даже если там что-то пролилось, остальные грузы остаются в полной безопасности. И вот в IT-контейнер — это изолированная виртуальная коробка, куда упаковывают программу со всеми ее настройками. Она работает сама по себе. И если программа внутри контейнера зависнет или сломается, весь остальной сервер даже не заметит этого сбоя. А вот мы, люди, часто живем абсолютно без контейнеров. Мы тащим рабочие проблемы домой, а домашние тревоги на совещание. И один такой пролитый уголь пачкает весь наш день, превращая его в хаос.
0: Оценка Технодзена.
1: Мой совет тебе на сегодня такой. Учись ментальной контейнеризации. Закрывай коробку с работой, когда выходишь из офиса. Оставляй дорожные споры на парковке. Пусть разные процессы твоей жизни проходят в своих границах. И если один твой контейнер сегодня дал сбой, это не повод топить весь корабль.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 13-15 выше нуля, днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 градусов тепла, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 13-15 со знаком плюс, днем 28-30 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 14-16, днем плюс 24-26. В Гродно ночью 14-16 выше нуля, днем 26-28 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Разрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.
2: Радиус.

0: бы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
7: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Они все.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ. Горячие треки». «Радиус ФМ. Топовая музыка». «Радиус ФМ. Актуальные новинки». «Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью». «Радиус ФМ. Волна топовой музыки».

0: программы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-500-27-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс, в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 920 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс, в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс, в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS с треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, XA, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon, Roxton, Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки. Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем в Витебске плюс 22-24, в Минске и Могилеве 23-25 со знаком плюс, в Гомеле 24-26 градусов тепла, в Гродно 26-28 выше нуля, в Бресте плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.